период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узлнекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами Бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узлнекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании Эллингер, 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение двух недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeže был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeže подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее трех дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов.
55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта «Рейл Балтика». В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров в последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние 2 года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние 3 года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете.
Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Латвия Свеснесис». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства.
Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Министр благосостояния Рейнис Узлниек скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узлниекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узлниекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение двух недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это
до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvia Svalsts Meži был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvia Svalsts Meži подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa.lv, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта «Рейл Балтика». В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров в последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние 2 года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%, свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей
работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние 3 года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение 1,5 дня будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Латвия Свеснесис». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13:00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще
Еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолниак скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узолниакс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами Бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узолниакс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр.
2: Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение двух недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeža был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeža подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки.
1: После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее трех дней. В воскресенье и понедельник во многих местах
2: местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние 2 года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние 3 года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья. Высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Латвия Свеснесис». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Министр благосостояния Рейнис Хузулниек скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узлниекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами Бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узлниекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Valsmeže потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулберг сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Латвия-Свалс-Межи был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Латвия-Свалс-Межи подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследование также демонстрирует отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров в последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние два года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий на 25%, свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков BTA Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние три года выросло почти в 2.5 раза, отмечают в БТА. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Самоуправление должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение 1,5 дня будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Latvijas Vesnesis». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолняк скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узолнякс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узолнякс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние 2 года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулте. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Валсмеже потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение 2 недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Valsmeže был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Valsmeže подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров в последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние 2 года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%. Свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние 3 года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья. Высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Самоуправления должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение полутора дней будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Latvijas Svesnesis». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13.00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов, а еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Министр благосостояния Рейнис Хузулниек скептически оценивает возможность проведения реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом Кариной Палковой в предвыборный период. По его мнению, многие могут использовать эту тему в политических целях. Узулниекс отметил, что Министерство благосостояния и ранее предлагало различные меры по совершенствованию работы сиротских судов, и часть этих предложений совпадает с инициативами Бюро омбудсмена. Однако, по его словам, речи о ликвидации сиротских судов идти не может. По словам министра, очевидно, что сиротские суды перегружены лишними функциями, от которых их следует освободить, но не нужно сразу вмешиваться и вырывать отдельные элементы, потому что это может разрушить всю систему. Узулниекс отметил, что регулярно посещает регионы, где встречается с представителями сиротских судов. По его словам, в этой сфере сложилась довольно напряженная атмосфера из-за многочисленных неопределенностей. Поэтому я бы сказал, что не стоит делать громких заявлений, а нужно привести систему в порядок, чтобы она работала, отметил министр. Более трети жителей Латвии сомневаются, смогут ли вовремя оплачивать коммунальные услуги. Согласно опросу энергетической компании «Эллингер», 37% населения признаются, что их беспокоит возможность оплаты ежемесячных счетов за жилье. Некоторые респонденты предполагают, что им, возможно, придется задерживать платежи, оплачивать лишь часть счетов или в отдельных случаях не платить вовсе. При этом часть опрошенных признается, что пока не может оценить, справятся ли они с коммунальными платежами в ближайшее время. Чаще всего тревогу по поводу коммунальных расходов выражают молодые люди от 18 до 29 лет, жители в возрасте 40-49 лет и жители Латгалии. Реже всего подобные опасения звучат среди жителей Риги и Видземе. По словам председателя правления Эллингер Дависа Скулта, ситуация практически не изменилась за последние два года. В 2024 году аналогичное исследование показало, что беспокойство по поводу оплаты коммунальных счетов испытывали 38% жителей. Это говорит о том, что для части общества экономическая ситуация по-прежнему остается сложной, отметил Скулта. Опрос был проведен компанией Norstat Latvia. В нем приняли участие 1006 жителей Латвии в возрасте от 18 до 76 лет. Премьер-министр Андрис Кулбергс после инцидента кибербезопасности в Латвии с Valsmeži потребовал от всех министерств предоставить информацию о том, как в них и подведомственных им учреждениях обеспечивается безопасность государственных информационных систем и данных. Кулбергс сообщил, что по его поручению министр обороны Равис Мелнис созвал межведомственное совещание. Премьер также поручил Министерству обороны в течение двух недель завершить разработку и представить на рассмотрение Кабинета министров правила требования к размещению информационных систем и безопасности дата-центров. Как поясняет Кулбергс, эти правила определят единые обязательные стандарты безопасности для хранения государственных данных и защиты критической IT-инфраструктуры. Это до сих пор не сделано, и в контексте сегодняшних событий это, несомненно, безответственное отношение к безопасности государства, считает премьер. Как уже сообщалось, в выходные в IT-инфраструктуре Latvijas Mēži был выявлен инцидент кибербезопасности. Из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также отключены несколько внутренних систем, которые обеспечивают обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами предприятия. В Latvijas Mēži подчеркнули, что IT-команда предприятия работает в тесном сотрудничестве с государственными службами безопасности, устраняя последствия кибератаки. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. 55,7% жителей Латвии хотя бы однажды участвовали в мгновенных лотереях, сообщила Латвийская ассоциация лицензированных азартных игр, опираясь на результаты опроса исследовательского центра СКДС. Согласно данным исследования, 10,3% жителей страны играют в мгновенные лотереи на регулярной основе. Кроме того, 40% респондентов сообщили, что хотя бы раз покупали билеты числовых лотерей, а 9,5% делают это постоянно. Ассоциация подчеркивает, что доля постоянных участников прочих азартных игр значительно ниже. Наименьшую популярность у латвийцев сохраняют казино и бинго. Число тех, кто хотя бы раз пробовал участвовать в этих играх, и доля тех, кто играет постоянно, остаются минимальными. Исследования также демонстрируют отношение населения к лотереям и розыгрышам. Более 70% респондентов считают их разновидностью азартной игры. Ассоциация напоминает, что согласно латвийскому законодательству лотереи не относятся к азартным играм. Тем не менее, многие эксперты рассматривают числовые лотереи и мгновенные розыгрыши как формы азартных игр и отмечают, что они могут вызывать зависимость. Министерство сообщения Латвии отныне будет ежемесячно представлять Кабинету министров отчеты о ходе реализации железнодорожного проекта Rail Baltica. В настоящее время подготовлен отчет о реализации проекта в Латвии по состоянию на июнь 2026 года. Его цель – обеспечить правительство оперативной информацией об актуальных вопросах проекта и ходе их решения. В дальнейшем такие отчеты будут рассматриваться Кабинетом министров в последнюю неделю каждого месяца. В субботу, 27 июня, начнется прием заявлений на поступление в 10 классы школ Рижского самоуправления на 2026-27 учебные годы. Прием заявлений продлится не менее 5 дней. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 государственных гимназиях. Всего будет доступно до 4500 мест для учащихся. Самоуправление подчеркивает, что родителям не нужно спешить подавать заявление сразу после открытия системы. Если заявление подано в установленный срок, время его подачи не влияет на шансы получить место в выбранной школе. Подать заявление можно будет на портале latvia.gov.lv, в местах обслуживания клиентов Центра жителей районов Риги или непосредственно в выбранной школе. За последние 2 года количество заявок на страховые возмещения за визиты к специалистам по психическому здоровью выросло на 53%, а за использование спортивных мероприятий – на 25%, свидетельствуют данные о страховании здоровья, обобщенные страховщиком рисков БТА Baltic Insurance Company. Страховая компания пришла к выводу, что сотрудники компании все больше занимаются улучшением своего ментального и физического здоровья. В этом году 50% работодателей работодателей, приобретая медицинскую страховку для работников, в качестве дополнительной программы выбирают услуги реабилитации и массажа, а 9% – спортивную программу. По данным БТА, за последние годы увеличилось использование услуг специалистов по психическому здоровью – психологов, психотерапевтов и психиатров. Росту спроса во многом способствовало влияние пандемии COVID-19, а также растущее в обществе понимание важности ментального здоровья. Кроме того, все больше жителей пользуются включенными в полисы страхования здоровья услугами спорта и физической активности. Их использование за последние 3 года выросло почти в 2,5 раза, отмечают в БТА. Латвия является умеренно счастливой страной, свидетельствует доклад ООН «Отчет о мировом счастье». В рейтинге Латвия традиционно занимает средние позиции, однако за последние 15 лет ее показатели заметно улучшились – со 106 места в 2011 году до 48 места сейчас. В долгосрочной перспективе Латвия входит в число стран с наибольшим прогрессом. Уровень счастья здесь существенно вырос при сравнении базового периода 2006-2010 годов с текущим периодом оценки 2023-2025 годов. Самой счастливой страной мира 9-й год подряд признана Финляндия. Она является явным лидером, находясь в своей группе выше остальных стран. Высокие показатели Финляндии обеспечивают ключевые факторы счастья – высокий уровень доходов, сильная социальная поддержка, хорошее здоровье, свобода принимать жизненные решения и низкий уровень коррупции, говорится в отчете. Стоит отметить, что страны Северной Европы в целом доминируют в рейтинге, а Финляндия вместе с Исландией, Данией и другими государствами образует группу мировых лидеров. Соседние с Латвией страны занимают более высокие позиции в рейтинге. Литва находится на 28-м месте, а Эстония на 46-м. Самоуправление должны разработать четкие алгоритмы действий в кризисных ситуациях и обеспечить альтернативные каналы связи, не полагаясь исключительно на мобильную связь, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич после заседания военного совета и встречи с руководителями самоуправлений Восточного приграничья. Ринкевич подчеркнул, что самоуправлениям необходимы резервные средства коммуникации, в том числе на базе систем связи муниципальной полиции или других решений. По его мнению, муниципалитеты должны иметь возможность поддерживать связь между собой и с помощью радиосвязи. В качестве примера президент привел ситуацию, когда автобус с детьми из одного самоуправления находится на территории другого муниципалитета, где объявлена воздушная тревога. В подобных случаях необходимы не только заранее определенные алгоритмы действий, но и надежные каналы оперативной связи. По словам Ринкевича, около половины вопросов, заданных руководителями самоуправлений в ходе встречи, касались гражданской обороны и системы оповещения населения. Отдельные муниципалитеты также указали на длительные бюрократические процедуры, связанные с обустройством убежищ. В связи с тем, что президент Эдгар Ринкевич и председатель Сейма Дайга Мьериня одновременно будут находиться за пределами Латвии, обязанности президента в течение 1,5 дня будет исполнять заместитель председателя Сейма Линда Матесона, свидетельствует сообщение президента в официальном издании «Latvijas Vestnesis». В упомянутом сообщении сказано, что с 27 июня до 13 часов 29 июня президент будет находиться за пределами страны. В соответствии с Конституцией, в субботу 27 июня обязанности президента будет исполнять Мьериня, а с воскресенья 28 июня до 13:00 понедельника 29 июня обязанности президента будет исполнять заместитель председателя Сейма Матисоне. В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, заявил министр обороны Райвис Мелнис. В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт, отметил Мелнис. Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. 27% жителей Латвии за минувший год обращались за займами, чтобы покрыть непредвиденные расходы или сделать крупную покупку, сообщают представители Swedbank со ссылкой на проведенное исследование. Чаще всего люди занимали деньги именно на внезапные нужды. Так поступили 38% опрошенных. Это могли быть как расходы на здоровье, так и срочный ремонт дома. На втором месте крупные покупки, ради которых занимали 24% респондентов. А еще 23% брали деньги на покупку или ремонт автомобиля. 20% участников опроса занимали средства просто для того, чтобы справиться с повседневными расходами. Среди тех, кто за последний год брал деньги взаймы, больше всего заемщиков оказалось в возрасте от 30 до 39 лет – 39%. Высокая доля наблюдается и среди семей с детьми – 36%. Если говорить о том, куда в первую очередь обращаются люди, когда им срочно нужны деньги, то 51% берут взаймы у родственников и друзей, треть у банков и еще треть у небанковских кредиторов. 21% респондентов ожидает, что в течение следующего года им снова придется занимать деньги на крупные или непредвиденные расходы. Рижский городской суд вынес приговор трем гражданам Сербии за вооруженное ограбление, совершенное в апреле прошлого года в магазине часов Baltic Watches в Старой Риге. Трое лиц признаны виновными в ограблении в крупном размере, а двое из них также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Двум лицам суд в качестве окончательного наказания назначил лишение свободы на срок 6 лет и 8 месяцев, пробационный надзор, а также высылку из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. В свою очередь, третьему лицу назначено лишение свободы на 6 лет, пробационный надзор, а также высылка из Латвии с запретом на въезд на 8 лет. Также с осужденных лиц были взысканы компенсация причиненного ущерба в пользу пострадавшего предприятия и процессуальные расходы в пользу государства. Напомним, что обвиняемые 29 апреля 2025 года совершили ограбление магазина люксовых часов в Риге. Во время совершения преступления они угрожали лицам, находящимся в магазине, топорами разбили стекла витрин и похитили размещенные в них часы. В общей сложности было похищено более 80 наручных часов люксовых брендов, общая стоимость которых составила 670 тысяч евро. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В субботу, 27 июня, в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровой, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. Сегодня днем во многих районах страны ожидается сильная жара. Температура воздуха повысится до плюс 27, плюс 31 градуса. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается уже очень сильная жара. Воздух прогреется до плюс 31 плюс 35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии радио «Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Рабочая суббота, 27 июня. Мы с вами, чтобы поддержать боевой дух. Ну и, конечно же, улучшить настроение интересными новостями. Сегодня, давайте полистаем исторический календарь, 27 число, день, когда чай добрался до Европы. Матросы взбунтовались из-за борща, а в Лондоне впервые выдали деньги из стены. История имеет быть разной, давайте поговорим о подробностях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с 1615 года. Дата скромная, но последствия глобальные. В этот день чай был впервые импортирован в Европу. Первая задокументированная поставка из Китая через голландских торговцев. До этого о чае в Европе знали только по описаниям путешественников. Что там что-то пьют такое вот на востоке, горячее из листьев. А теперь это что-то прибыло в трюмах кораблей. Англия, Россия, Нидерланды – каждая страна в итоге выработала свой собственный ритуал чаепития. 400 с лишним лет спустя чай – второй по популярности напиток в мире после воды. Все началось с одной поставки. 27 июня 1905 года на броненосце «Князь Потемкин Таврический» вспыхнуло восстание. Поводом послужило тухлое мясо для борща, которое матросы отказались есть. Офицеры решили наказать несогласных, и тут из тихого протеста вспыхнул открытый бунт. Команда захватила корабль, броненосец под красным флагом бороздил Черное море несколько дней, пока не сдался румынским властям в Констанце. Эйзенштейн снял об этом фильм, и броненосец Потемкин до сих пор входит в списки величайших кинолент всех времен. А 27 июня 1967 года в лондонском районе Энфилд была установлена первая в мире машина для выдачи наличных денег – банкомат. Придумал ее Джон Шепард Бэрон, шотландец индийского происхождения. Говорят, идея пришла к нему в ванной, когда он с досадой вспомнил, что банк уже закрыт, а деньги ему позарез как нужны. Первым клиентом стал актер Рек Варни. Он специально пришел сняться для истории. Сегодня в мире больше 3 миллионов банкоматов. Все началось с одного человека, которому не хватило наличных в нужный момент. Ну а теперь перейдем к тем, кто родился в этот день. 1889 год, Игорь Сикорский. Авиаконструктор, эмигрировавший из России после революции и ставший в США легендой авиационной промышленности. В 1931 он получил патент на изобретение вертолета. Сикорский один из тех людей, которые буквально придумали мир, в котором мы живем, просто сидя за чертежным столом. В 1985-м родился немецкий гонщик Ника Росберг, сын чемпиона мира Кеке Росберга. В 2016-м он выиграл чемпионат мира «Формула-1», а на следующий же день объявил о завершении карьеры. «Прямо на пике карьеры в полном блеске. Я поставил цель, и я ее достиг», — объяснил он. Редкий спортсмен, который умеет вовремя остановиться. А в 1953-м родилась французская актриса Изабель Юппер. 5 Сезаров, Золотой глобус, Оскар. Она играет персонажей неудобных, сложных, нередко пугающих, но делает это так, что от экрана невозможно оторваться. Вот такой сегодня день, 27 июня. Впереди музыка мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия». Продолжается чемпионат мира по футболу 2026 года. И очень интересный материал BBC анализирует тактические причины успеха команд-аутсайдеров на этом чемпионате. С этим материалом ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Чемпионат мира 2026 года расширился до 48 команд. И, ну, многие ждали парады разгромов. А происходит вообще обратное.
3: Да, абсолютно. Это прям феномен.
2: Вот именно. Абсолютные аутсайдеры типа Кабо-Верде, Кюрасао, той же Ганы или ЮАР методично отбирают очки у грандов калибра Испании и Англии.
3: Угу. И это реально удивляет.
2: Да, и сегодня в нашем глубоком разборе мы, опираясь на свежую аналитику от BBC Sport, попробуем выяснить одну вещь. Это просто какое-то статистическое везение или за этим стоит хладнокровный тактический расчет?
3: Ну, слушай, судя по данным, это именно расчет. Причем построенный на самом сложном аспекте для слабой команды.
2: На игре без мяча, верно?
3: Точно. На искусстве игры без мяча. Возьмем ту же нулевую ничью Кабо-Верде с Испанией или матч Ганы с Англией. Обе сборные выстраивались в такую максимально компактную схему 4-5-1.
2: Ага, превращаясь в монолитный блок.
3: Да-да. Вообще без пространства между линиями обороны и полузащиты. И здесь вот ключевую роль играет метрика PPDA.
2: Так, давай поясним. PPDA – это же интенсивность прессинга, то есть сколько передач команда позволяет сделать сопернику до своего защитного действия.
3: Все верно. И чем выше эта цифра, тем пассивнее оборона. Вот в матче с Испанией показатель Кабо-Верде составил 51,2.
2: Ого, ничего себе!
3: А у самих испанцев всего 5,9. А у Ганы в первые 15 минут игры против Англии он вообще дошел до 62. Они прямо умышленно отдавали мяч.
2: Слушай, но это получается какое-то настоящее футбольное айкидо.
3: О, отличное сравнение.
2: Ну да, то есть слабая команда не тратит свою драгоценную энергию на бессмысленную беготню в отборе, а просто использует вес и инерцию самого фаворита.
3: Именно так. Гранды перекатывают мяч где-то там вдалеке от ворот, но без продвижения вперед они просто выматывают себя психологически.
2: И для зрителя это полностью меняет восприятие игры. То, что на экране кажется тотальным доминированием топ-сборной, на деле оказывается ловушкой.
3: Да, в которых немедленно погружаются. Но тут есть нюанс. Эта ловушка работает только при идеальной структурной дисциплине.
2: А когда система дает сбой?
3: Ну вот показательны провалы Саудовской Аравии против Испании или матч Швеции против Нидерландов, где шведы сгорели 1-5.
2: Жестко.
3: Да, и обе сборные пытались выстроить глухую оборону, используя схему с 5 защитниками, то есть 5-3-2.
2: Слушай, но интуитивно схема с 5 защитниками кажется мне более надежной, чем с 4. Почему это привело к разгрому?
3: Тут кроется такой психологический капкан. Наличие лишнего человека сзади заставляет игроков слишком сильно стягиваться к мячу на одном фланге.
2: А, то есть они сбиваются в такую плотную толпу.
3: Именно. Они кучкуются вокруг зоны мяча и бросают противоположный край абсолютно пустым.
2: И умная команда это моментально наказывает. Я читала, что Испания просто переводила мяч на свободного Ламина Ямаля.
3: Да, или на Педро Парро на пустой фланг. Создается ситуация 2-1. Так что добавление 5-го защитника лишь умножило хаос.
2: Потому что сломался важнейший механизм покрытия ширины поля. Так?
3: В точку.
1: Продолжим разговор о футболе буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Возвращаемся к теме чемпионата мира по футболу 2026 года, о том, как тактическая гибкость становится решающим фактором в современном международном футболе и позволяет командам-аутсайдерам играть на равных с мировыми лидерами. Об этом рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: А теперь представь другую картину. Аутсайдер успешно сидит в блоке 4-5-1. Ловит соперника в это твое айкидо, сохраняет геометрию.
3: Но мяч-то нужно как-то доставлять к чужим воротам.
2: Вот. И здесь мы видим еще одну аномалию турнира. ЮАР наносит 14 ударов по воротам Южной Кореи против 7 у корейцев.
3: Подожди, реально 14 против 7?
2: Да, и это при том, что ЮАР владела мячом всего 31% времени.
3: Удивительно, но если команда всем составом стоит у своей штрафной, как вообще организовать атаку и не потерять мяч сразу же?
2: Через провокацию. Главный секрет аутсайдеров здесь это короткие розыгрыши от собственных ворот. Защитники расходятся максимально широко у своей штрафной.
3: Ага, и это вынуждает фаворита бросаться в высокий прессинг.
2: Да, потому что Грант и так раздражен долгим контролем без моментов. А как только структура топ-команды растягивается, появляются дыры.
3: И следует точечный длинный заброс в эти образовавшиеся свободные зоны на нападающих.
2: Именно так.
3: Слушай, но разыгрывать мяч у собственных ворот для команды, которая уступает в технике, это же просто колоссальный риск. Одно неверное касание под прессингом, перехваты и все, гол неминуем.
2: Риск огромный, да. И сборная Ирака и ЮАР уже пропускали голы как раз из-за ошибок при таком розыгрыше. Но тренеры идут на этот компромисс осознанно.
3: Потому что альтернатива — это просто выбивать мяч наугад вперед, да?
2: Да-да, где техничные полузащитники топ-команд его тут же заберут и начнут новую волну атаки. А идя на риск возле своих ворот, аутсайдеры буквально покупают возможность создать хотя бы 1-2 верных голевых момента.
3: Понятно. И знаешь, вся эта сложная геометрия и просчитанный риск были бы невозможны без исполнителей, которые могут выдерживать высочайшее когнитивное напряжение.
2: 100%. Человеческий фактор тут решает все.
3: Вот взять 40-летнего вратаря Кабо-Верде Вазинью или Элоя Рума из Кюрасао, он же сделал 15 сейвов за игру и повторил рекорд чемпионатов мира.
2: Да, фантастический перформанс. Грамотный и хладнокровный отказ от мяча действительно стал самым эффективным инструментом выживания для тех, в кого никто не верил до стартового свистка.
3: Что наводит меня на довольно неожиданную мысль. Если этот экстремальный отказ от владения, запредельный PPDA и вот эта провокация ошибок оказались настолько успешной стратегией...
2: То что будет дальше?
3: Да, как скоро сами топ-сборные начнут применять эту тактику выжидания в матчах друг против друга?
2: О, это отличный вопрос для размышления.
3: Возможно ли, что современный футбол превратится в такую бесконечную тактическую игру в гляделки, где первый, кто коснулся мяча, автоматически ставит себя в уязвимое положение?
2: Это вполне реальный сценарий будущего.
3: Что ж, нам всем определенно будет зачем понаблюдать.
1: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Еще раз всем желаю доброго утра. Рабочая суббота, 27 июня. Впрочем, день этот словно специально создан для того, чтобы немножечко сбавить темп. Вспомнить, что жизнь состоит не только из дедлайнов и списков дел. Звезды сегодня благоволят новым впечатлениям, приятным встречам и маленьким открытиям. Чем меньше вы будете торопить события, тем интереснее сложится этот день. Ну а теперь давайте для каждого знака зодиака более конкретно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам захочется движения и новых эмоций. Даже небольшая смена обстановки быстро поднимет настроение. Не проводите весь день дома, мир приготовил для вас что-то интересное. Тельцы, суббота отлично подходит для отдыха в хорошей компании. Простые удовольствия окажутся сегодня самыми ценными. Устройте себе день без спешки и лишних обязательств. Близнецы. Неожиданное сообщение или звонок способны полностью изменить ваши планы, возможно, к лучшему. Будьте готовы к приятным экспромтам. Раки. Сегодня особенно легко получится восстановить силы. Все, что создает уют, спокойствие, пойдет вам на пользу. Посвятите несколько часов себе, а не чужим заботам. Львы. Ваше хорошее настроение быстро передается окружающим. День подходит для дружеских встреч и семейных мероприятий. Станьте инициатором того, что объединит близких людей. Девы. Полезная идея может прийти в самый неожиданный момент, во время прогулки или даже обычного разговора. Совет. Не пытайтесь расписать весь день по минутам. Весы. Сегодня судьба может приятно удивить небольшим подарком или счастливым совпадением. Говорите «да» интересным предложениям, даже если они появились спонтанно. Скорпион. День располагает к искренним разговорам. Есть шанс наконец-то понять то, что раньше оставалось непонятым. Совет. Слушайте внимательно не только слова, но и настроение собеседника. Стрельцы. Хоть сегодня и рабочая суббота, но тем не менее звезды рекомендуют уделить время для небольших путешествий, прогулок и новых маршрутов. Отправьтесь туда, где вы еще не были, пусть даже совсем недалеко от дома. Козероги. Сегодня стоит забыть о привычке все контролировать. Некоторые события прекрасно обойдутся без вашего участия. Разрешите себе отдых без мыслей о незавершенных делах. Водолеи. Необычная встреча или случайное знакомство могут подарить вам интересную идею на будущее. Совет. Не отказывайтесь от общения с новыми людьми. Рыбы. День обещает приятные эмоции, ощущение внутренней гармонии. Все сложится удачно, если не пытаться ускорить события. Совет. Выбирайте занятия, которые вдохновляют и наполняют энергией. Вот такой сегодня день, теплый, неспешный, полный приятных сюрпризов. Иногда лучший способ провести этот день – перестать строить планы, а просто позволить этому дню удивить вас.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Улица Риволи. Одна из самых длинных парижских улиц Риволи является естественным продолжением Елисейских полей и простирается на восток от площади Согласия. Названа улица была в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. В наши дни многие из памятников, расположенных на Риволи, являются напоминанием о важнейших исторических событиях в разные столетия, происходивших во французской столице. Для начала, именно здесь находится один из крупнейших художественных музеев мира – бывший королевский дворец Лувр, символ правления французских монархов. А, например, о страшных событиях Варфоломеевской ночи, случившихся 24 августа 1572 года, туристам и парижанам напоминает статуя адмирала Гаспара Колиньи, убитого там за два дня до легендарной резни гугенотов, устроенной католиками. Кроме того, на пересечении улицы Риволи с площадью Пирамид стоит позолоченная статуя французской героини Жанны д'Арк, по преданию, раненной здесь в 15 веке во время неудачи неудавшейся попытке отвоевать у англичан Париж. Тем не менее, в наши дни большинство туристов привлекают на Риволи вовсе не памятники истории и архитектуры, а магазины, которыми также славится эта улица. Витрины некоторых из них на самом деле напоминают художественные выставки, а экспонаты там представлены по ценам не уступают настоящим произведениям искусства.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнар Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса банка «Цитаделы», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». И кажется, человечество всю жизнь ищет одну волшебную таблетку, чтобы и здоровье поправить, и сил прибавилось, и желательно безо всяких усилий. Желательно одну утром, одну вечером, и можно жить как раньше. Но наука снова и снова возвращает нас к довольно скучной мысли. Самые эффективные вещи обычно не продаются в красивых упаковках. Они требуют совсем другого вложения. Немного времени, немного дисциплины, желание позаботиться о себе заранее, а не когда уже организм начинает настойчиво стучать в дверь. О том, каким выводом пришли ученые на этот раз, расскажет Валерий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Американские ученые выяснили, что даже скромные изменения образа жизни, правильное питание и регулярные физические нагрузки способны на протяжении более 20 лет снижать вероятность развития сразу нескольких хронических заболеваний. Работа опубликована в журнале JAMA. Исследование основано на данных программы Diabetes Prevention Program, программа профилактики диабета и ее долгосрочного продолжения, DPPOS. На протяжении более 20 лет ученые наблюдали за 1173 людьми с предиабетом, состоянием, при котором уровень сахара в крови уже повышен, но до диагноза диабет еще не доходит. Участников разделили на три группы. Одни принимали плацебо, другие – препарат метформин, снижающий сахар. Третьи следовали программе здорового питания и физической активности с целью снизить вес минимум на 7%. Через два десятилетия выяснилось, что группа с изменением образа жизни на 21% реже страдала мультиморбидностью, одновременным наличием двух и более хронических заболеваний. В список входили гипертония, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, аритмии, инсульт, артрит, астма, рак, хроническая болезнь почек, деменция, депрессия, остеопороз и сахарный диабет. Примечательно, что даже когда сам диабет исключали из подсчета, польза от активного образа жизни сохранялась. Разница между группой плацебо и группой метформина оказалась незначительной. Лекарство не давало тех же преимуществ, что физкультура и диета. Предотвращение накопления нескольких хронических заболеваний в старости может иметь даже большее значение для качества жизни и самостоятельности, чем профилактика одного лишь диабета, отметил медицинский директор Национального института по проблемам старения США Марсель Салиф.
1: Вот ведь какая история. Мы живем в удивительное время. Смартфон напоминает выпить воду, часы сообщают, что пора встать со стула, холодильник иногда оказывается умнее своего хозяина. А главный совет врачей за последние десятилетия почти не меняется. Больше двигаться, немного следить за тем, что оказывается на тарелке, и не ждать понедельника нового месяца или 1 января. Наверное, именно это многим и не нравится, потому что чудодейственный способ обычно хочется купить, а хорошие привычки приходится выращивать самостоятельно. И, пожалуй, самое важное в подобном исследовании, ведь оно не обещает бессмертия. Эти исследования, честно говоря, риски можно уменьшить, но полностью отменить их нельзя. И это, как ни странно, очень обнадеживает. Не нужно становиться олимпийским чемпионом, жить только питаясь листьями салата. Иногда достаточно сделать сегодняшний вечер, день чуть полезнее, чем вчерашний. Так что если после этой программы кто-то пройдет пешком лишнюю остановку, выберет лестницу вместо лифта, да или просто выйдет прогуляться вечерком, возможно, это будет одно из самых удачных решений дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Итак, на календаре 27 июня, суббота, на магистралях и улицах латвийской столицы транспорта немного. Тем не менее, день сегодня рабочий, трудимся за понедельник, 22 июня. В Латвии уже задумались о смысле переноса рабочих дней. Минблаг считает, что стране нужно оценить, есть ли необходимость сохранять эту систему, которая в Европе почти нигде не используется, и какая от этих переносов польза. Оценивать эффективность работы в такой день, как сегодня, можно будет позже, но пока же констатируем простой факт. Трафик не просто лайтовый для трудового дня, он легчайший. Свободное движение, 1 балл на мониторе, заторов существенных нет, как нет и затруднений, способных задержать хотя бы на несколько минут. Да и в самом деле, кому куда ехать, если нас сегодня и завтра ожидают по-настоящему летние и даже жаркие дни. Кстати, прогноз слегка изменился, можно сказать, в лучшую сторону. Температура будет немного ниже, чем предполагалось в начале. Сегодня до 27 градусов в середине дня, а завтра воздух прогреется до 31 градуса. Ну что ж, остаемся внимательными и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и легкой субботы.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Собаки, как считается, понимают человека с полувзгляда. А вот кошки. С кошками все сложнее. Иногда кажется, что это не мы заводим кошку, а она принимает решение временно пожить у нас на своих условиях. Любой владелец знает, заслужить кошачье доверие – это почти искусство. Одни покупают дорогие игрушки, другие ищут особые лакомства. Третьи часами пытаются понять, почему питомец сегодня решил спать именно в коробке, а не в роскошной лежанке. Но, похоже, ученые нашли удивительно простой способ сказать кошке «я настроен дружелюбно». Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые выяснили, что одним из самых простых способов наладить контакт с кошкой является медленное моргание. Исследование показало, что животные чаще идут на взаимодействие с человеком, который прищуривает глаза и медленно моргает в ответ на их взгляд. Как отмечают исследователи, речь идет не об обычной человеческой улыбке, а о своеобразной кошачьей улыбке – выражении с полузакрытыми глазами и медленным морганием, которое кошки обычно демонстрируют в расслабленном состоянии. Психолог из университета Сассекса Кэрен МакКомб заявила, что результаты исследования подтвердили способность кошек и людей общаться таким способом. По ее словам, многие владельцы домашних животных давно предполагали существование подобного механизма взаимодействия. В рамках первого эксперимента ученые наблюдали за 21 кошкой из 14 семей. Владельцам предложили медленно моргать питомцам, когда те смотрели на них. Анализ записей показал, что кошки значительно чаще отвечали таким же медленным морганием по сравнению с ситуациями, когда взаимодействие отсутствовало. Во втором эксперименте участвовали 24 кошки из 8 семей. На этот раз с животными взаимодействовали исследователи, которые ранее не контактировали с ними. После медленного моргания и протянутой руки кошки не только чаще отвечали аналогичным жестам, но и охотнее подходили к человеку. По словам МакКомб, это первое исследование, которое экспериментально подтвердило роль медленного моргания в общении между кошками и людьми. Авторы работы считают, что подобное взаимодействие может способствовать укреплению связи между человеком и животным, а также использоваться для оценки благополучия кошек в различных условиях, включая ветеринарные клиники и приюты. Исследователи также отметили, что современные научные данные свидетельствуют о более глубоких социальных и когнитивных способностях кошек, чем считалось ранее. В частности, животные способны распознавать свое имя, реагировать на отношения человека и формировать тесную эмоциональную связь с владельцами.
1: Вообще, кошки – отличные педагоги. Они с детства приучают человека к терпению. Объясняют, что внимание нельзя требовать по расписанию, и прекрасно дают понять, кто в доме принимает окончательные решения. Теперь выясняется, что и язык общения у них есть, причем достаточно простой. Главное – не торопиться. И знаете, кажется, это правило работает не только с кошками. Мы ведь и с людьми часто забываем одну важную вещь. Не каждое общение должно быть быстрым. Не на каждый вопрос нужен мгновенный ответ. Иногда достаточно спокойно посмотреть человеку в глаза, улыбнуться, пусть даже не по-кошачьи, и дать понять: «я рядом, я не опасен, все хорошо». Наверное, поэтому домашние животные так хорошо на нас влияют. Они заставляют нас ненадолго замедлиться, перестать бесконечно листать новости, спешить, нервничать, жить в режиме вечной гонки. Так что, если сегодня ваш кот вдруг ответит вам таким же медленным взглядом, считайте, что это комплимент. От кошки получить его, пожалуй, даже сложнее, чем от некоторых людей. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда найдем повод улыбнуться, даже если для этого придется немного поморгать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Иногда кажется, что современный спорт помешан на молодости. В каждом сезоне появляются новые 18-летние звезды, а если спортсмену перевалило за 30-35, уже начинают рассуждать: все, пора заканчивать. Но время от времени находятся люди, которые с этим категорически не согласны. Они словно существуют вне календаря и продолжают заниматься любимым делом, пока остальные спорят, сколько лет вообще можно выходить на поле. Сейчас об одном таком человеке расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: 59-летний японский нападающий Кадзуеси Миура продолжит карьеру профессионального футболиста в следующем сезоне. Он продлил контракт с японской «Якогамой» и перешел в «Фукусима Юнайтед» из третьего дивизиона Японии на правах аренды. Кадзуеси Миура официально является самым возрастным профессиональным футболистом планеты. Он начал карьеру в 1982 году и выступал за бразильский «Сантос», хорватское «Динамо Загреб», итальянский «Дженуа» и ряд других клубов. На счету Миуры 89 матчей и 55 голов за сборную Японии, последний в 2000 году.
1: Вот после таких историй особенно смешно слышать фразу «я уже староват, чтобы начинать что-то новое». Оказывается, можно почти в 60 продолжать профессиональную карьеру. А многие из нас в этом возрасте, ну, планируют максимум новый сорт помидоров на даче. Да и то, если погода позволит. Конечно, дело не только в физической форме. Организм можно тренировать, но гораздо сложнее сохранять желание каждое утро снова доказывать самому себе, что ты способен выйти на поле, встать к станку, открыть мастерскую или начать новый проект. Наверное, возраст – это не только и не столько цифра в паспорте, сколько ответ на простой вопрос: «А мне еще это интересно?» Пока человеку интересно жить, учиться, двигаться вперед, спорить, смеяться, строить планы, он и остается молодым. Пусть не по документам, но зато по внутреннему ощущению. Так что если кто-то сегодня скажет вам «поздно начинать», вот вспомните эту историю. Иногда слово «поздно» существует только в нашей голове. Оставайтесь с радио «Мелодия». Здесь мы всегда рады хорошим новостям, которые вдохновляют нас чуть больше верить в собственные возможности.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Еще раз всем желаю доброго утра. Рабочая суббота, 27 июня. Впрочем, день этот словно специально создан для того, чтобы немножечко сбавить темп. Вспомнить, что жизнь состоит не только из дедлайнов и списков дел. Звезды сегодня благоволят новым впечатлениям, приятным встречам и маленьким открытиям. Чем меньше вы будете торопить события, тем интереснее сложится этот день. Ну а теперь давайте для каждого знака зодиака более конкретно.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня вам захочется движения и новых эмоций. Даже небольшая смена обстановки быстро поднимет настроение. Не проводите весь день дома, мир приготовил для вас что-то интересное. Тельцы, суббота отлично подходит для отдыха в хорошей компании, простые удовольствия окажутся сегодня самыми ценными. Устройте себе день без спешки и лишних обязательств. Близнецы. Неожиданное сообщение или звонок способны полностью изменить ваши планы, возможно, к лучшему. Будьте готовы к приятным экспромтам. Раки. Сегодня особенно легко получится восстановить силы. Все, что создает уют, спокойствие, пойдет вам на пользу. Посвятите несколько часов себе, а не чужим заботам. Львы. Ваше хорошее настроение быстро передается окружающим. День подходит для дружеских встреч и семейных мероприятий. Станьте инициатором того, что объединит близких людей. Девы. Полезная идея может прийти в самый неожиданный момент, во время прогулки или даже обычного разговора. Совет. Не пытайтесь расписать весь день по минутам. Весы. Сегодня судьба может приятно удивить небольшим подарком или счастливым совпадением. Говорите «да» интересным предложениям, даже если они появились спонтанно. Скорпион. День располагает к искренним разговорам. Есть шанс наконец-то понять то, что раньше оставалось непонятым. Совет. Слушайте внимательно не только слова, но и настроение собеседника. Стрельцы. Хоть сегодня и рабочая суббота, но тем не менее звезды рекомендуют уделить время для небольших путешествий, прогулок и новых маршрутов. Отправьтесь туда, где вы еще не были, пусть даже совсем недалеко от дома. Козероги. Сегодня стоит забыть о привычке все контролировать. Некоторые события прекрасно обойдутся без вашего участия. Разрешите себе отдых без мыслей о незавершенных делах. Водолеи. Необычная встреча или случайное знакомство могут подарить вам интересную идею на будущее. Совет – не отказывайтесь от общения с новыми людьми. Рыбы. День обещает приятные эмоции, ощущение внутренней гармонии. Все сложится удачно, если не пытаться ускорить события. Совет – выбирайте занятия, которые вдохновляют и наполняют энергией. Вот такой сегодня день, теплый, неспешный, полный приятных сюрпризов. Иногда лучший способ провести этот день – перестать строить планы, а просто позволить этому дню удивить вас.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Если в ближайшие пару часиков в Межцемсе или прилегающих районах где-нибудь на перекрестке к вам подъедет старый запор или сразу несколько таких авто, не удивляйтесь. В Риге сегодня проходит крупнейший за 30 лет слет запорожцев. Ожидается более 100 особей со всей Европы. Самый дальний прибывает из немецкого Ахена, откуда до Риги почти 2000 километров. Слет пройдет на территории Рижского мотор-музея и на трассе Бикерники, начиная с 10 часов. Вход для зрителей бесплатный, организаторы обещают праздничную атмосферу в течение всего дня. Что касается трафика в латвийской столице, то один балл пока так и остается на мониторе. Единственный затор в городе — на Карля Ульмана перед Венебадгатве в направлении Островного моста, где можно задержаться до 5-7 минут. В остальном в городе свободное движение. Обратим внимание на прогноз погоды. На выходных пообещали нам синоптики жару, однако сегодня утром пока прохладно. По прогнозу до 27 градусов температура поднимется к полудню. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и будьте на дорогах внимательны.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Фурикол. Одно из самых известных блюд норвежской кухни – местная кулинарная достопримечательность фурикол. Представляет он собой ягнятину, тушенную с крупными кусками капусты. Обычно перечень ингредиентов классического фурикола этим и ограничивается. Кстати, название блюда так и переводится – «овца в капусте». Но современные повара нередко добавляют в блюдо лук, морковь, чеснок и всевозможные приправы. А в качестве гарнира к фуриколу обычно подается картофель в мундире. Придумали гастрономический символ Норвегии крестьяне, жившие в западной ее части. За несколько веков рецепт приготовления фурикола распространился по всей стране. Блюдо стало настолько популярным, что у него в Норвегии появился даже собственный фан-клуб. Кроме того, овца в капусте – одно из немногих блюд, у которых есть свой собственный день. Национальный день фурикола официально отмечается в Норвегии в последний четверг сентября. Кстати, традиционно готовить овцу в капусте принято как раз в начале осени, ведь этот период считается в стране сезоном молодых барашков. Говорят, что именно в это время у поваров получается самый вкусный фурикол.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvia's Wall Smasher, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvia's Wall Smasher постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро. В студии радио «Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Рабочая суббота, 27 июня. Мы с вами, чтобы поддержать боевой дух. Ну и, конечно же, улучшить настроение интересными новостями. Сегодня, давайте полистаем исторический календарь, 27 число, день, когда чай добрался до Европы, матросы взбунтовались из-за борща, а в Лондоне впервые выдали деньги из стены. История имеет быть разной, давайте поговорим о подробностях.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с 1615 года. Дата скромная, но последствия глобальные. В этот день чай был впервые импортирован в Европу. Первая задокументированная поставка из Китая через голландских торговцев. До этого о чае в Европе знали только по описаниям путешественников. Что там что-то пьют такое вот на Востоке, горячее из листьев. А теперь это что-то прибыло в трюмах кораблей. Англия, Россия, Нидерланды – каждая страна в итоге выработала свой собственный ритуал чаепития. 400 с лишним лет спустя чай – второй по популярности напиток в мире после воды. Все началось с одной поставки. 27 июня 1905 года на броненосце «Князь Потемкин Таврический» вспыхнуло восстание. Поводом послужило тухлое мясо для борща, которое матросы отказались есть. Офицеры решили наказать несогласных, и тут из тихого протеста вспыхнул открытый бунт. Команда захватила корабль, броненосец под красным флагом бороздил Черное море несколько дней, пока не сдался румынским властям в Констанце. Эйзенштейн снял об этом фильм, и броненосец Потемкин до сих пор входит в списки величайших кинолент всех времен. А 27 июня 1967 года в лондонском районе Энфилд была установлена первая в мире машина для выдачи наличных денег – банкомат. Придумал ее Джон Шепард Бэрон, шотландец индийского происхождения. Говорят, идея пришла к нему в ванной, когда он с досадой вспомнил, что банк уже закрыт, а деньги ему позарез как нужны. Первым клиентом стал актер Рек Варни. Он специально пришел сняться для истории. Сегодня в мире больше 3 миллионов банкоматов. Все началось с одного человека, которому не хватило наличных в нужный момент. Ну а теперь перейдем к тем, кто родился в этот день. 1889 год, Игорь Сикорский. Авиаконструктор, эмигрировавший из России после революции и ставший в США легендой авиационной промышленности. В 1931 он получил патент на изобретение вертолета. Сикорский один из тех людей, которые буквально придумали мир, в котором мы живем, просто сидя за чертежным столом. В 1985-м родился немецкий гонщик Ника Росберг, сын чемпиона мира Кеке Росберга. В 2016-м он выиграл чемпионат мира «Формула-1», а на следующий же день объявил о завершении карьеры. «Прямо на пике карьеры в полном блеске. Я поставил цель, и я ее достиг», — объяснил он. Редкий спортсмен, который умеет вовремя остановиться. А в 1953-м родилась французская актриса Изабель Юппер. 5 Сезаров, Золотой Глобус, Оскар. Она играет персонажей неудобных, сложных, нередко пугающих, но делает это так, что от экрана невозможно оторваться. А вот такой сегодня день, 27 июня. Впереди музыка мирового класса.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Есть вещи, которые принято объяснять личным выбором. Хорошо учишься, добьешься успеха. Следишь за здоровьем, проживешь дольше. Ну, все вроде бы логично. Но жизнь редко бывает такой простой. У каждого человека стартовые условия разные. Кто-то с детства растет в спокойной обстановке, где есть время, внимание, уверенность в завтрашнем дне. А кому-то приходится взрослеть гораздо раньше, чем хотелось бы. И все чаще ученые говорят о том, что жизненные обстоятельства способны влиять не только на настроение или карьеру, но буквально оставлять след в нашем организме. Об этом новом исследовании расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Международная группа ученых выяснила, что низкий социально-экономический статус, бедность и отсутствие образования напрямую связан с ускоренным биологическим старением, причем эта закономерность проявляется уже в детском возрасте. Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior. Исследователи из Института развития человека Макса Планка и Колумбийского университета проанализировали данные 140 научных работ, охвативших почти 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. Для оценки скорости старения они использовали эпигенетические часы. Это не буквальные механизмы, а математические модели, которые анализируют характер молекулярных изменений в ДНК и определяют, насколько состаренным выглядит организм по сравнению с паспортным возрастом. Человек с замедленным биологическим старением будет выглядеть и чувствовать себя моложе своих лет. С ускоренным, напротив, может столкнуться с возрастными болезнями раньше, чем ожидается. Выяснилось, что дети из бедных семей биологически стареют быстрее обеспеченных сверстников. Взрослые, выросшие в бедности, также показывали более высокий темп старения. Авторы подчеркивают, бедность и другие социальные факторы переплетаются и усиливают друг друга. Эпигенетические часы третьего поколения, самые чувствительные из существующих, улавливали эти связи лучше, чем более ранние модели. Важно то, что на биологические часы влияет не только индивидуальный выбор, но и условия жизни, резюмируют исследователи. Это открывает возможности для разработки вмешательств не столько медицинских, сколько социальных.
1: Есть выражение «возраст – это всего лишь цифра». Красиво звучит, но, похоже, наш организм иногда ведет собственный подсчет. И, наверное, самое важное в этой истории – даже не научные термины. А простой вывод – здоровье складывается не только из того, что мы едим, сколько ходим пешком, во сколько ложимся спать. Есть еще среда, в которой человек растет. Есть уровень стресса и есть ощущение безопасности. Есть возможность спокойно строить планы хотя бы на ближайший месяц. Конечно, это не означает, что судьба человека предопределена с детства. Иначе никакого смысла заботиться о себе вообще не было бы. Но это хороший повод чуть меньше судить окружающих по принципу «сам виноват». Потому что за одинаковым результатом могут стоять совершенно разные жизненные истории. Иногда самая большая роскошь – это вовсе не дорогой автомобиль, модный телефон, а возможность жить без постоянной тревоги за завтрашний день. И если общество действительно хочет, чтобы люди были здоровее, возможно, заботиться стоит не только о больницах, лекарствах, но и о том, в каких условиях растут дети. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы говорим не только о новостях, но и о том, почему они касаются каждого из нас.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем... Мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpienas ieriņš kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. И знаете, есть один вопрос, который каждый год делит людей на два лагеря. Одни говорят, лучше брать отпуск по неделе несколько раз в году. Другие уверены, нет, нужно отключиться надолго, иначе никакого отдыха не получится. И ведь знакомая же история. Формально отпуск уже начался, а голова все еще на работе. Кто-то по привычке проверяет почту, кто-то отвечает на сообщения, это буквально 2 минуты, а кто-то лежит на пляже, мысленно составляет список дел на понедельник. Организм вроде бы отдыхает, а мозг продолжает работать сверхурочно. Так сколько же времени на самом деле нужно человеку, чтобы почувствовать себя отдохнувшим? В этой проблеме разбирался Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
5: Усталость и эмоциональное выгорание не всегда проходят за несколько выходных дней. Чтобы действительно восстановить силы и снизить уровень стресса, отпуск должен длиться дольше одной недели, рассказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. Мы просто не способны улыбаться, не способны радоваться. Именно поэтому первая неделя отпуска часто почти не ощущается как отдых вообще. Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации, объяснил Ягудин. В первые дни отдыха многие по привычке проверяют рабочую почту, прокручивают в голове нерешенные задачи и испытывают тревогу. Поэтому полноценное восстановление обычно начинается лишь спустя 10-14 дней, когда улучшается сон, возвращается концентрация и снижается уровень стресса. Психолог отметил, что оптимальным вариантом считается отпуск продолжительностью 2-3 недели подряд. При этом важно не просто уйти с работы, а изменить привычный ритм жизни. Больше спать, проводить время на природе, общаться с близкими и отказаться от постоянного информационного шума.
4: Мы можем месяцами мечтать об отпуске, представлять, как наконец-то выспимся, никуда не будем спешить, забудем пароль от рабочего компьютера. А потом проходит несколько дней, и рука сама тянется проверить, не написал ли кто-нибудь что-нибудь очень срочное. Хотя, если задуматься, действительно срочных сообщений не так уж и много. Большинство вполне способны подождать. Мир вообще удивительно устойчив. Пока мы отдыхаем, Земля продолжает вращаться, автобусы ходят по расписанию, коллеги, как правило, успешно справляются и без нас. Наверное, настоящий отдых начинается не тогда, когда меняется место, а тогда, когда перестает работать внутренний двигатель, который все время повторяет «надо, надо, надо, надо». И если отпуск помогает снова получать удовольствие от простых вещей, спокойно выпить кофе, погулять без спешки, выспаться без будильника, значит, он прошел не зря. Так что отдых – это не награда за хорошую работу. Это скорее обязательное техническое обслуживание самого важного механизма, который у нас есть, то есть самого себя.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, у нас уже завершается утренняя часть нашего эфира на радио «Мелодия». 3 часа вас развлекал Олег Пека. Ну и напоследок история у меня будет довольно короткая, но поучительная. В том смысле, что мораль здесь не нужно искать, она лежит прямо на поверхности.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В индийском штате Мадхья-Прадеш ограбили дом популярного инфлюенсера. Женщину эту зовут Рачна Гуджар. У нее почти 100 тысяч подписчиков в социальных сетях. Она прославилась тем, что регулярно показывала своим подписчикам всевозможные свои вот собственные украшения и пачки наличных. Причем все это крупным планом, в хорошем освещении, с комментариями. И вот ночью несколько неустановленных мужчин перерезали ограждение вокруг дома, проникли внутрь, заперли дверь в комнату, где спала семья. Рачна и ее муж проснулись около 4 утра, обнаружили, что не могут выйти, позвонили соседям. И вот когда их, наконец, освободили, украшений, наличных и, как отмечается отдельно, ящика энергетических напитков уже в доме не было. Ущерб составляет от 8 до 10 тысяч долларов. Воры, судя по всему, были люди аккуратные. Перед уходом изменили угол обзора камер видеонаблюдения. Предположительно, сделали это бамбуковой палкой, чтобы лица воришек не попали в кадр. Полиция теперь расследует дело. И вот одно из главных следственных направлений – социальные сети самой Рачны. Следователи полагают, что именно ее публикации и сделали вот эту самую инфлюенсершу мишенью воров. Знаете, что меня в этой истории удерживает от простого «сама виновата»? То, что жертва все-таки реальный человек, которого напугали среди ночи. Это, знаете ли, все-таки неприятно вне зависимости от контекста. Хотя контекст все равно существует. Социальные сети устроены так, что граница между «делюсь своей жизнью» и «показываю карту своего имущества потенциальным ворам» – вот эта грань очень тонкая. Особенно, когда в кадре интерьеры конкретного дома, конкретные ящики и конкретные украшения. Знаете, мы уже говорили как-то на днях про чемпионат мира и про то, как сверхбогатые люди платят огромные деньги за приватность, чтобы их не видели, не знали, где они и что у них есть. И вот все-таки это не случайная прихоть. Демонстрация богатства в интернете и безопасность – это вещи, которые плохо сочетаются. Это справедливо и для индийского блогера с сотней тысяч подписчиков, да и для любого из нас, кто иногда выкладывает фото из отпуска с геолокацией, подтверждая, что дома в этот момент никого нет. Так что желаю всем разумной приватности в социальных сетях. Это, как выясняется, не паранойя, а просто здравый смысл. Ну и, конечно же, успешного, хорошего, легкого последнего рабочего дня на этой неделе. Хоть это и суббота. Встретимся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Потихонечку, да полигонечку, трафик в латвийской столице набирает обороты. Утро, надо сказать, прошло максимально спокойно, на уровне 1 балла. В данный момент движение в диапазоне от 1 до 2 баллов. Есть затор в сторону Островного моста на Карля Ульмане перед Веней Базгатве. И это единственное место в черте города, где можно задержаться минут на 5 или чуть поболее. В остальном зеленый сектор и свободное движение. Получили сводку госполиции за вчерашнюю пятницу. По Риге и столичному региону зарегистрировали 88 ДТП. 14 человек пострадали, в том числе двое на электрогаджетах, пешеход и 5 велосипедистов. Один человек погиб. В 8:30 утра на 8-м километре Рижской окружной А4 Балтазар-Саукалне произошло лобовое столкновение между грузовым и легковым авто. По предварительным данным, у большегруза лопнула шина. Он выехал на встречку, где столкнулся с БМВ, водитель которого, женщина, погибла на месте аварии. Полиция проводит расследование. Продолжим. Патрульные составили протоколы на 81 нарушителя ПДД, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое попались за рулем под хмельком. На обоих любителей веселой жизни заведены уголовные дела. Они оштрафованы. Помимо этого, одному предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину просто конфисковали в пользу государства. Мы продолжаем следить за развитием событий на магистралях и улицах латвийской столицы. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.

0: Радиостанция «Полисы мира». На радио «Мелодия». Сидней.
1: Здесь в общественном транспорте уже давно нет бумажных билетов, а проезд можно оплатить только бесконтактным способом картой или смартфоном. Здесь круглый год лето, постоянно что-то цветет, небо всегда синее, а вода всегда теплая. И если есть на Земле город-сад, то, скорее всего, это Сидней. Крупнейший и старейший город Австралии – это одновременно мегаполис и курорт. В нем есть все возможности как для саморазвития и карьеры, так и для отличного отдыха. В мире не так много мест, где посреди рабочего дня можно пообедать с коллегами на набережной под пальмами, а после работы поплавать в океане. Для отдыха и спорта в городе создана вся необходимая инфраструктура, начиная с бесплатных туалетов везде и всюду и заканчивая грилями на пляжах и в парках и бассейнами под открытым небом, в которых за небольшие деньги можно провести весь день. В Австралии вообще, и в Сиднее в частности, принято поддерживать разумный баланс между работой и личной жизнью. Убиваться за деньги здесь никто не станет. В вакансиях никогда не встретишь требования стрессоустойчивости. Напротив, в описании, скорее всего, будет значиться «good work-life balance», то есть, что работа как раз оставляет достаточно свободного времени на себя. Да и на самой работе никто не будет давить, заставлять задерживаться или строить кислую мину, если сотрудник отлучился на пару часов. Тем не менее, в рабочее время принято работать на совесть, не отвлекаясь на ерунду. Перекуров, конечно, никто не отменял, но с учетом высокой стоимости пачки сигарет и как следствие того, что почти никто в Австралии не курит, перекуры здесь с успехом заменяются перерывами на кофе. А кофе в Сиднее – это целая религия. Здесь почти у каждого есть своя любимая кофейня, где бариста точно знает, какой кофе любит каждый клиент. Сидней удивителен тем, что животные и птицы здесь мирно сосуществуют с человеком. Тема защиты окружающей среды весьма популярна у горожан. Здесь, например, не в моде кожаные куртки и натуральные меха. Прямо в центре города, в прудах плавают огромные карпы, и никто их не ловит. Утки спокойно переходят дорогу целыми семействами, и машины стоят, пропуская их даже в час пик. На улицах не увидишь бездомных собак, а если и увидишь, есть специальная служба, куда можно сообщить, и животное определят в приют, где о нем будут заботиться. Даже кошкам на шею вешают колокольчик, чтобы они не ловили птиц. А после традиционных барбекю на природе, любимого занятия австралийцев, горожане тщательно собирают за собой

0: а потому этот город стабильно входит в списки самых счастливых городов мира. И, конечно, он заслуживает того, чтобы хоть раз в жизни увидеть его своими глазами.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровой, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. Сегодня днем во многих районах страны ожидается сильная жара. Температура воздуха повысится до плюс 27, плюс 31 градуса. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается уже очень сильная жара. Воздух прогреется до плюс 31 плюс 35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещение, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИА КРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения «Кёкенхоф», что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билеши сервис».
4: Брильню испардушена и те визионете. Итварием он саулес брилаем атлайдес лиц 70%. Парку от брильню комплекту лиц 9 августа. Визионете.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока

не уточняется, однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса Банка Цитаделы, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Среди моряков бытует поверье, что женщине на корабле не место. В 2011 году голландка Лаура Деккер не только доказала обратное, но и стала самой молодой яхтсменкой, в одиночку обошедшей земной шар. Лаура родилась в 1995 году на территории Новой Зеландии, когда ее родители совершали кругосветное плавание. Можно сказать, что тяга к морю у нее в крови. С младенчества девочка только и занималась тем, что плавала на яхтах по морям и океанам. А в 10 лет у Лауры появилась мечта о кругосветном путешествии. Девочка твердо знала, что сумеет справиться с любыми трудностями, которые ей предстоят. Поэтому никто и не удивился, когда 14-летняя Лаура объявила, что собирается одна в кругосветное плавание на своей 12-метровой яхте «Гуппи». Против выступили только голландские власти, постановившие, что Лаура еще слишком маленькая. Но девочка была тверда в своем намерении и упорно добивалась снятия запрета. Год спустя ей, наконец, удалось получить разрешение. И 20 января 2011 года отважная мореплавательница отправилась в путешествие на своей яхте с карибского острова Сен-Мартен. Путешествие заняло у нее 1 год и 1 день. За это время она прошла через все линии долготы, пересекла экватор и вернулась в тот же порт, откуда и вышла. Позднее Лаура призналась, что, причалив, поняла, что совсем не хочет сходить на берег. А о своих достижениях она говорит скромно.
2: «Я не считаю себя героем. Я обычная девушка, которая всего лишь верила в свою мечту».
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilešuservice.lv.
5: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
7: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
6: Рандеву!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение,

которая предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пизанская башня. Пизанская башня уже давно стала одним из главных символов Италии. Тысячи туристов фотографируются с ней каждый год. Башня – это колокольня собора Санта-Мария-Сунта и третья из знаменитых построек на Площади Чудес. Сегодня весь архитектурный ансамбль на Площади Чудес входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство башни началось в 1173 году. Она задумывалась как символ богатства Пизанской республики, поэтому ее должно было быть видно издалека. Автором проекта был итальянский архитектор Бонанно Пизано. Уже на этапе возведения третьего этажа стало понятно, что сооружение наклоняется. Оказалось, что с одной стороны под фундаментом проседает грунт. В нем оказалось много глины и ила. Этот факт не учли при начале строительства. Архитекторы пытались компенсировать наклон, меняя конструкцию этажей. Строительство завершилось только спустя 200 лет, но колокольня продолжала медленно падать. Каждый год наклон увеличивался на 1 миллиметр. Чтобы спасти шедевр архитектуры, рабочие вытащили из-под башни часть грунта. В 2018 году в университете Пизы сделали заявление, что падение башни удалось остановить, и за последние 20 лет она выровнялась на целых 4 сантиметра. Пизанская башня стала символом архитектурного гения Средневековья не только из-за своего знаменитого наклона. В ее облике прослеживается влияние романской, византийской и арабской архитектуры. Снаружи башня отделана мрамором, а внутри находится большой зал, украшенный барельефами со сказочными существами. Главная изюминка башни – это выход на смотровую площадку на самом верху. Оттуда открывается необыкновенный вид на город и соседние строения, расположенные на Площади Чудес. Говорят, что на вершине башни побывал сам Галилео Галилей и провел там один из своих знаменитых экспериментов. Он сбрасывал оттуда предметы разной величины. Все для того, чтобы доказать, что вес предмета никак не влияет на скорость его падения. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлениям на восточной границе Европейского союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsts Meži, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства.

ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvia Svalts Meži постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Форикол. Одно из самых известных блюд норвежской кухни – местная кулинарная достопримечательность форикол. Представляет он собой ягнятину, тушенную с крупными кусками капусты. Обычно перечень ингредиентов классического форикола этим и ограничивается. Кстати, название блюда так и переводится – «овца в капусте». Но современные повара нередко добавляют в блюдо лук, морковь, чеснок и всевозможные приправы. А в качестве гарнира к фариколу обычно подается картофель в мундире. Придумали гастрономический символ Норвегии крестьяне, жившие в западной ее части. За несколько веков рецепт приготовления фарикола распространился по всей стране. Блюдо стало настолько популярным, что у него в Норвегии появился даже собственный фан-клуб. Кроме того, овца в капусте – одно из немногих блюд, у которых есть свой собственный день. Национальный день фарикола официально отмечается в Норвегии в последний четверг сентября. Кстати, традиционно готовить овцу в капусте принято как раз в начале осени, ведь этот период считается в стране сезоном молодых барашков. Говорят, что именно в это время у поваров получается самый вкусный фарикол.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromebeles.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
5: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
5: А я простила,
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково – «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориан. Тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части полицейской академии и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно или не совсем забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 1971 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 1979 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: Над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Саукровском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жителей и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз,

Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Сегодня в Латвии будет стоять малооблачная погода без осадков. Дневная температура составит от 23 до 31 градуса тепла. Будет дуть западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 30 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Моны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курземе образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Готово есть нотикумом, кас сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Розыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение, и мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная эмиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность.

влажность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Коллекционирование. Позволить себе коллекционировать музыкальные инструменты могут лишь избранные. А коллекционировать фирменные гитары не только избранные, но и по-настоящему увлеченные. Чаще всего этим занимаются профессиональные музыканты. Такое хобби, например, у Эрика Клэптона и Марка Нопфлера. Но есть среди страстных коллекционеров элитных гитар и музыканты-любители. Таков, например, актер Кифер Сазерленд. В его собрании содержится 38 инструментов марки Gibson. Все они находятся в созданной Сазерлендом студии, которая помогает начинающим музыкантам делать первые шаги в жестоком мире шоу-бизнеса. Любовь Кифера к гитарам родилась еще тогда, когда он впервые услышал Джимми Пейджа и Ангуса Янга. Канадский актер тоже любит играть на гитаре, но сам себя считает всего лишь ценителем музыки, а не профессионалом. Впрочем, это не помешало производителю Gibson создать целую серию новых гитар, названных в честь знаменитого поклонника марки. Еще одну обширную коллекцию гитар в свое время собрал актер Ричард Гир. У него есть музыкальное образование по классу трубы, гитару же Гир освоил самостоятельно. С коллекционированием гитар у него сложилось случайно. Актеру просто нравилось покупать хорошие инструменты. Однако в итоге у него получилась довольно внушительная коллекция из 110 гитар, которую Гир продал в 2011 году на аукционе. Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курземе образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, лето в самом разгаре, солнышко светит, жарко. И у нас на «Радио Мелодия» новость, которая может удивить, я думаю, многих. Оказывается, все-таки одного летнего солнца не всегда достаточно, чтобы восполнить дефицит витамина D. К такому выводу пришли ученые из Ньюкаслского университета в Великобритании.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Исследователи обследовали почти 300 жителей Северной Англии. Среди них были люди старше 65 лет и представители разных этнических групп. Все участники сдавали анализ крови на уровень витамина D. Результаты оказались неожиданными. Даже летом, когда солнечного света значительно больше, оказывается, более половины пожилых участников продолжали испытывать недостаток витамина D. Причем у представителей некоторых этнических групп дефицит встречался еще чаще. Ученые признаются, что сами рассчитывали увидеть совсем другую картину. Ведь считается, что летом организм активно вырабатывает витамин D под воздействием ультрафиолета, создавая запас на осень и зиму. Но выяснилось, что этот механизм работает далеко не у всех. Причин тут несколько. С возрастом кожа хуже синтезирует витамин D. Кроме того, пожилые люди часто проводят меньше времени на улице. Влияют также цвет кожи, питание, климат и даже образ жизни. Исследователи подчеркивают, речь идет не просто о цифрах в анализах. Витамин D необходим для здоровья костей и мышц. Его дефицит давно связывают с повышенным риском переломов, остеопороза и мышечной слабости. А влияние на иммунную систему и некоторые хронические заболевания сейчас продолжают активно изучаться. Поэтому специалисты считают, что врачам стоит чаще проверять уровень витамина D у людей из группы риска, а не рассчитывать только на солнечные дни. Конечно, это не означает, что теперь нужно полностью отказаться от прогулок и сразу покупать добавки. Ученые говорят совсем о другом. Солнце по-прежнему важно для здоровья, но оно все-таки не является универсальным решением. Иногда организму требуется дополнительная помощь, и определить это может только обследование. Так что летняя прогулка остается прекрасной идеей. Но считать, что несколько солнечных дней автоматически решат все ваши вопросы с витамином D, ну, как выясняется, все-таки не стоит. Оставайтесь на «Радио Мелодия». Всем хорошего вечера. И пусть этим летом у нас будет достаточно и солнца, и прогулок, и заботы о собственном здоровье.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Есть вещи, которые принято объяснять личным выбором. Хорошо учишься, добьешься успеха. Следишь за здоровьем, проживешь дольше. Ну, все вроде бы логично. Но жизнь редко бывает такой простой. У каждого человека стартовые условия разные. Кто-то с детства растет в спокойной обстановке, где есть время, внимание, уверенность в завтрашнем дне. А кому-то приходится взрослеть гораздо раньше, чем хотелось бы. И все чаще ученые говорят о том, что жизненные обстоятельства способны влиять не только на настроение или карьеру, но буквально оставлять след в нашем организме. Об этом новом исследовании расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Международная группа ученых выяснила, что низкий социально-экономический статус, бедность и отсутствие образования напрямую связан с ускоренным биологическим старением, причем эта закономерность проявляется уже в детском возрасте. Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior. Исследователи из Института развития человека Макса Планка и Колумбийского университета проанализировали данные 140 научных работ, охвативших почти 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. Для оценки скорости старения они использовали эпигенетические часы. Это не буквальные механизмы, а математические модели, которые анализируют характер молекулярных изменений в ДНК и определяют, насколько состаренным выглядит организм по сравнению с паспортным возрастом. Человек с замедленным биологическим старением будет выглядеть и чувствовать себя моложе своих лет. С ускоренным, напротив, может столкнуться с возрастными болезнями раньше, чем ожидается. Выяснилось, что дети из бедных семей биологически стареют быстрее обеспеченных сверстников. Взрослые, выросшие в бедности, также показывали более высокий темп старения. Авторы подчеркивают, бедность и другие социальные факторы переплетаются и усиливают друг друга. Эпигенетические часы третьего поколения, самые чувствительные из существующих, улавливали эти связи лучше, чем более ранние модели. Важно то, что на биологические часы влияет не только индивидуальный выбор, но и условия жизни, резюмируют исследователи. Это открывает возможности для разработки вмешательств не столько медицинских, сколько социальных.
1: Есть выражение «возраст – это всего лишь цифра». Красиво звучит. Но, похоже, наш организм иногда ведет собственный подсчет. И, наверное, самое важное в этой истории – даже не научные термины. А простой вывод – здоровье складывается не только из того, что мы едим, сколько ходим пешком, во сколько ложимся спать. Есть еще среда, в которой человек растет. Есть уровень стресса и есть ощущение безопасности. Есть возможность спокойно строить планы хотя бы на ближайший месяц. Конечно, это не означает, что судьба человека предопределена с детства. Иначе никакого смысла заботиться о себе вообще не было бы. Но это хороший повод чуть меньше судить окружающих по принципу «сам виноват». Потому что за одинаковым результатом могут стоять совершенно разные жизненные истории. Иногда самая большая роскошь – это вовсе не дорогой автомобиль, модный телефон, а возможность жить без постоянной тревоги за завтрашний день. И если общество действительно хочет, чтобы люди были здоровее, возможно, заботиться стоит не только о больницах, лекарствах, но и о том, в каких условиях растут дети. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы говорим не только о новостях, но и о том, почему они касаются каждого из нас.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курземе образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026. Lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
5: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пекка. Иногда кажется, что современный спорт помешан на молодости. В каждом сезоне появляются новые 18-летние звезды, а если спортсмену перевалило за 30-35, уже начинают рассуждать: все, пора заканчивать. Но время от времени находятся люди, которые с этим категорически не согласны. Они словно существуют вне календаря и продолжают заниматься любимым делом, пока остальные спорят, сколько лет вообще можно выходить на поле. Сейчас об одном таком человеке расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: 59-летний японский нападающий Кадзуеси Миура продолжит карьеру профессионального футболиста в следующем сезоне. Он продлил контракт с японской «Якогамой» и перешел в «Фукусима Юнайтед» из третьего дивизиона Японии на правах аренды. Кадзуеси Миура официально является самым возрастным профессиональным футболистом планеты. Он начал карьеру в 1982 году и выступал за бразильский «Сантос», хорватское «Динамо Загреб», итальянский «Дженуа» и ряд других клубов. На счету Миуры 89 матчей и 55 голов за сборную Японии, последний в 2000 году.
8: Вот после таких историй особенно смешно слышать фразу «я уже староват, чтобы начинать что-то новое». Оказывается, можно почти в 60 продолжать профессиональную карьеру. А многие из нас в этом возрасте, ну, планируют максимум новый сорт помидоров на даче. Да и то, если погода позволит. Конечно, дело не только в физической форме. Организм можно тренировать, но гораздо сложнее сохранять желание каждое утро снова доказывать самому себе, что ты способен выйти на поле, встать к станку, открыть мастерскую или начать новый проект. Наверное, возраст – это не только и не столько цифра в паспорте, сколько ответ на простой вопрос: «А мне еще это интересно?» Пока человеку интересно жить, учиться, двигаться вперед, спорить, смеяться, строить планы, он и остается молодым. Пусть не по документам, но зато по внутреннему ощущению. Так что если кто-то сегодня скажет вам «поздно начинать», вот вспомните эту историю. Иногда слово «поздно» существует только в нашей голове. Оставайтесь с «Радио Мелодия». Здесь мы всегда рады хорошим новостям, которые вдохновляют нас чуть больше верить в собственные возможности.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И знаете, в ТикТоке набирает популярность новый тренд. Называется он «Pinky Time». Идея простая. Надо сложить пальцы определенным образом и несколько секунд двигать мизинцами вверх-вниз. Авторы тренда обещают, это упражнение, дескать, защищает мозг от болезни Альцгеймера. А если мизинец двигается с трудом, это, дескать, тревожный сигнал о начале деменции. Видео собирают миллионы просмотров, люди пробуют, пугаются, делятся результатами, а ученые смотрят на все это безумие с осторожным выражением лица.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Разберемся, давайте все по порядку, по полочкам. Правда ли, что движения пальцами полезны для мозга? Да, правда. Когда вы выполняете непривычное, координационно сложное движение, мозг действительно работает. Планирует действия, подавляет лишние импульсы, обрабатывает зрительную и мышечную информацию одновременно. И именно поэтому игра на музыкальных инструментах, вязание, жонглирование, изучение нового языка – это все действительно связано с более высокой когнитивной активностью. Это не миф. Ученые действительно используют задания на постукивание пальцами. Как исследовательский инструмент для изучения связи между движениями, вниманием, возрастными изменениями. Но, и вот тут-то и начинается самое важное, из этого не следует, что движение мизинцами лечит или предотвращает деменцию. Во-первых, на результат упражнения влияет масса посторонних факторов. Подвижность суставов, старые травмы, да и просто привычка к подобным движениям. Человек с абсолютно здоровым мозгом может не справиться, а человек с когнитивными нарушениями легко выполнить задачу. Тест ничего не диагностирует. Во-вторых, и это особенно важно, мозг получает нагрузку только пока задача остается сложной. Как только движение это становится привычным, оно переходит в автоматический режим. Тренировка заканчивается. И если вы делаете это вот самый pinky time каждый день, через неделю это просто рефлекс, а не когнитивная работа. А вот что реально помогает поддерживать мозг в форме, ученые знают довольно хорошо. Это регулярная физическая активность, здоровое сердце и сосуды, полноценный сон, живое общение с людьми, слух и зрение, их проблемы нужно вовремя корректировать, средиземноморская диета и непрерывное обучение на протяжении всей жизни. Новые языки, музыка, хобби – все то, что требует усилий и остается сложным. Не так эффективно, как 30-секундное видео из ТикТока с мизинцами, но, знаете, зато работает. И вот что меня в этой истории занимает. Не сам тренд. Интернет полон вот похожих вещей, они появляются и так же быстро исчезают. Меня все-таки занимает тяга людей к простому решению сложной проблемы. Ведь деменция – это страшно. Мысль о том, что можно сделать что-то прямо сейчас, прямо здесь, просто пошевелив пальцем, она, конечно, утешает. Понятно, почему миллионы людей на это откликаются. И жаль, что только мизинец тут ни при чем. Двигайте пальцами, если хочется, вреда нет, но лучше заодно позвоните кому-нибудь, прогуляйтесь, выспитесь или научитесь играть на гитаре. Это работает надежнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Надо признать, что идея переноса рабочих дней не зря вызывает вопросы у Минблага. Недавно возглавляющий министерство Рейни Сузулнекс предложил стране оценить, а есть ли в этом необходимость, при том, что в Европе таких переносов практически нигде нет. Понятно, что от этого страдает экономика, но ведь лето, прекрасная жаркая суббота, мы о какой-то работе. Весь день трафик держался на уровне 2 баллов, и только к 4 дням на мониторе появилась тройка. Можно предположить, что оживляш на дорогах все же будет, люди станут возвращаться домой с отдыха, на природе, у моря, на водоемах. А пока на весь город с десяток небольших заторов и одна серьезная пробка на улице Даугавпилс. Там меняют дорожное покрытие и можно оставить от 25 минут по направлению в Ильгуцемс или Спилве, где сегодня и завтра проходит авиашоу. Это, видимо, тоже одна из причин затора. Кроме того, автоледи Кристина предупреждает о перекрытии на улице Твайка, и об этом мы послушаем ее репортаж в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю легкой и удачной дороги, и будьте внимательны.
2: Добрый день. Дорожная информация. В субботу, 27 июня, будут проходить дорожные работы, замена асфальтного покрытия в направлении от центра на путепровод Даудерсалес в районе завода Алдерис. 28 июня запланировано асфальтирование проезжей части в направлении от Даудерсалес в центр, поэтому рекомендую ехать по проспекту Вестера. 29 июня планируется закончить работы и открыть движение как из центра, так и в центр.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
3: Улица Риволи. Одна из самых длинных парижских улиц Риволи является естественным продолжением Елисейских полей и простирается на восток от площади Согласия. Названа улица была в честь итальянского города Риволи, взятого Наполеоном в январе 1797 года. В наши дни многие из памятников, расположенных на Риволи, являются напоминанием о важнейших исторических событиях в разные столетия, происходивших во французской столице. Для начала, именно здесь находится один из крупнейших художественных музеев мира – бывший королевский дворец Лувр, символ правления французских монархов. А, например, о страшных событиях Варфоломеевской ночи, случившихся 24 августа 1572 года, туристам и парижанам напоминает статуя адмирала Гаспара Колиньи, убитого там за 2 дня до легендарной резни гугенотов, устроенной католиками. Кроме того, на пересечении улицы Риволи с площадью Пирамид стоит позолоченная статуя французской героини Жанны д'Арк, по преданию, раненой здесь в 15 веке во время неудавшейся попытки отвоевать у англичан Париж. Тем не менее, в наши дни большинство туристов привлекают на Риволи вовсе не памятники истории и архитектуры, а магазины, которыми также славится эта улица. Витрины некоторых из них на самом деле напоминают художественные выставки, а экспонаты там представлены по ценам не уступают настоящим произведениям искусства.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Саукровском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейникцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны, кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и на нашей волне новость, которая показывает, запретить что-то подросткам гораздо проще на бумаге, чем в реальной жизни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В Австралии подвели первые итоги одного из самых обсуждаемых экспериментов последних лет. Я напомню, с декабря прошлого года в этой стране действует закон, который ограничивает доступ несовершеннолетних к социальным сетям. И вот теперь ученые решили проверить, насколько эффективно работают эти меры. Исследователи дважды опросили более 400 подростков в возрасте от 12 до 17 лет до введения ограничений и спустя 3 месяца после. Результаты оказались довольно неожиданными. Больше 85% подростков младше 16 лет продолжает пользоваться социальными сетями. Причем большинство делает это даже через собственные аккаунты. 2/3 участников рассказали, что сталкивались с проверкой возраста. Чаще всего достаточно просто указать дату рождения. Иногда платформа просит сделать селфи для подтверждения возраста, но подростки быстро нашли способы обходить эти ограничения. Кто-то создавал аккаунты с другим возрастом, кто-то пользовался режимом инкогнито в браузере. А в итоге ученые пришли к выводу, что за первые месяцы запрет практически не изменил ситуацию. У самых младших подростков время, проведенное в социальных сетях, почти не изменилось. У ребят 14-15 лет оно немного сократилось, а вот среди 16-летних так и вовсе выросло. Конечно, сами исследователи признают, что это только первые результаты. Выборка была относительно небольшой, наблюдение длилось всего лишь 3 месяца. В общем, они не исключают, что со временем закон начнет работать эффективнее, если, конечно, контроль станет более жестким. Однако вся эта история еще раз напоминает одну простую вещь. Технологии развиваются очень быстро. Иногда подростки осваивают новые способы обхода ограничений быстрее, чем взрослые успевают придумать вот эти самые ограничения. Вообще, здесь вопрос, конечно, шире, гораздо шире социальных сетей. Можно поставить запрет, можно придумать проверку возраста, но все-таки, пожалуй, еще важнее научить детей безопасно пользоваться интернетом. Отличать полезный контент от вредного, понимать, сколько времени стоит проводить перед экраном. Потому что ни один закон пока не смог отменить обычный разговор в семье. Оставайтесь на радио «Мелодия», всем хорошего вечера. Ну и пусть цифровые технологии делают жизнь удобнее, но никогда не становятся важнее живого общения.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: В эти выходные происходит много событий. Например, сегодня проходит международный слет запоров, то есть героев анекдотов и многих историй автомобилей «Запорожец». Это действо проходит на территории Рижского мотор-музея и на трассе Бикерники. Более 100 машин участвуют. Кроме того, сегодня и завтра на аэродроме Спиловое проходит международное авиашоу. Дневная программа продлится с 16 до 21.30, после чего зрителей ждет еще вечернее шоу на закате до 11 часов вечера. Удивительно, что на Даугавгривас в данный момент крупные пробки, особенно в направлении аэропорта. Здесь затор подсократился, правда, с 25 до 15 минут, но это стоит учитывать. И это самый крупный затор в черте города. Кроме того, сегодня и завтра перекрыта улица Твайку. Об этом подробнее рассказала автоледи Кристина. Послушаем ее репортаж в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю приятного вечера в компании любимого радио.
2: Добрый день. Дорожная информация. В субботу, 27 июня, будут проходить дорожные работы, замена асфальтного покрытия в направлении от центра на путепровод Даудерсалес в районе завода Алдерис. 28 июня запланировано асфальтирование проезжей части в направлении от Даудерсалес в центр, поэтому рекомендую ехать по проспекту Вестера. 29 июня планируется закончить работы и открыть движение как из центра, так и в центр.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Собаки, как считается, понимают человека с полувзгляда. А вот кошки. С кошками все сложнее. Иногда кажется, что это не мы заводим кошку, а она принимает решение временно пожить у нас на своих условиях. Любой владелец знает, заслужить кошачье доверие – это почти искусство. Одни покупают дорогие игрушки, другие ищут особые лакомства, третьи часами пытаются понять, почему питомец сегодня решил спать именно в коробке, а не в роскошной лежанке. Но, похоже, ученые нашли удивительно простой способ сказать кошке «я настроен дружелюбно». Подробности расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ученые выяснили, что одним из самых простых способов наладить контакт с кошкой является медленное моргание. Исследование показало, что животные чаще идут на взаимодействие с человеком, который прищуривает глаза и медленно моргает в ответ на их взгляд. Как отмечают исследователи, речь идет не об обычной человеческой улыбке, а о своеобразной кошачьей улыбке, выражении с полузакрытыми глазами и медленным морганием, которое кошки обычно демонстрируют в расслабленном состоянии. Психолог из университета Сассекса Кэрен МакКомб заявила, что результаты исследования подтвердили способность кошек и людей общаться таким способом. По ее словам, многие владельцы домашних животных давно предполагали существование подобного механизма взаимодействия. В рамках первого эксперимента ученые наблюдали за 21 кошкой из 14 семей. Владельцам предложили медленно моргать питомцам, когда те смотрели на них. Анализ записей показал, что кошки значительно чаще отвечали таким же медленным морганием по сравнению с ситуациями, когда взаимодействие отсутствовало. Во втором эксперименте участвовали 24 кошки из 8 семей. На этот раз с животными взаимодействовали исследователи, которые ранее не контактировали с ними. После медленного моргания и протянутой руки кошки не только чаще отвечали аналогичным жестам, но и охотнее подходили к человеку. По словам МакКомб, это первое исследование, которое экспериментально подтвердило роль медленного моргания в общении между кошками и людьми. Авторы работы считают, что подобное взаимодействие может способствовать укреплению связи между человеком и животным, а также использоваться для оценки благополучия кошек в различных условиях, включая ветеринарные клиники и приюты. Исследователи также отметили, что современные научные данные свидетельствуют о более глубоких социальных и когнитивных способностях кошек, чем считалось ранее. В частности, животные способны распознавать свое имя, реагировать на отношения человека и формировать тесную эмоциональную связь с владельцами.
1: Вообще, кошки – отличные педагоги. Они с детства приучают человека к терпению. Объясняют, что внимание нельзя требовать по расписанию. И прекрасно дают понять, кто в доме принимает окончательные решения. Теперь выясняется, что и язык общения у них есть. Причем достаточно простой. Главное – не торопиться. И знаете, кажется, это правило работает не только с кошками. Мы ведь и с людьми часто забываем одну важную вещь. Не каждое общение должно быть быстрым. Не на каждый вопрос нужен мгновенный ответ. Иногда достаточно спокойно посмотреть человеку в глаза, улыбнуться, пусть даже не по-кошачьи, и дать понять: «я рядом, я не опасен, все хорошо». Наверное, поэтому домашние животные так хорошо на нас влияют. Они заставляют нас ненадолго замедлиться, перестать бесконечно листать новости, спешить, нервничать, жить в режиме вечной гонки. Так что, если сегодня ваш кот вдруг ответит вам таким же медленным взглядом, считайте, что это комплимент. От кошки получить его, пожалуй, даже сложнее, чем от некоторых людей. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы всегда найдем повод улыбнуться, даже если для этого придется немного поморгать.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromebeles.lv.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И знаете, есть один вопрос, который каждый год делит людей на два лагеря. Одни говорят, лучше брать отпуск по неделе несколько раз в году. Другие уверены, нет, нужно отключиться надолго, иначе никакого отдыха не получится. И ведь знакомая же история. Формально отпуск уже начался, а голова все еще на работе. Кто-то по привычке проверяет почту, кто-то отвечает на сообщения, это буквально 2 минуты, а кто-то лежит на пляже, мысленно составляет список дел на понедельник. Организм вроде бы отдыхает, а мозг продолжает работать сверхурочно. Так сколько же времени на самом деле нужно человеку, чтобы почувствовать себя отдохнувшим? В этой проблеме разбирался Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Усталость и эмоциональное выгорание не всегда проходят за несколько выходных дней. Чтобы действительно восстановить силы и снизить уровень стресса, отпуск должен длиться дольше 1 недели, рассказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. Мы просто не способны улыбаться, не способны радоваться. Именно поэтому первая неделя отпуска часто почти не ощущается как отдых вообще. Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации, объяснил Ягудин. В первые дни отдыха многие по привычке проверяют рабочую почту, прокручивают в голове нерешенные задачи и испытывают тревогу. Поэтому полноценное восстановление обычно начинается лишь спустя 10-14 дней, когда улучшается сон, возвращается концентрация и снижается уровень стресса. Психолог отметил, что оптимальным вариантом считается отпуск продолжительностью 2-3 недели подряд. При этом важно не просто уйти с работы, а изменить привычный ритм жизни, больше спать, проводить время на природе, общаться с близкими и отказаться от постоянного информационного шума.
6: Мы можем месяцами мечтать об отпуске, представлять, как наконец-то выспимся, никуда не будем спешить, забудем пароль от рабочего компьютера. А потом проходит несколько дней, и рука сама тянется проверить, не написал ли кто-нибудь что-нибудь очень срочное. Хотя, если задуматься, действительно срочных сообщений не так уж и много. Большинство вполне способны подождать. Мир вообще удивительно устойчив. Пока мы отдыхаем, Земля продолжает вращаться, автобусы ходят по расписанию, коллеги, как правило, успешно справляются и без нас. Наверное, настоящий отдых начинается не тогда, когда меняется место, а тогда, когда перестает работать внутренний двигатель, который все время повторяет «надо, надо, надо, надо». И если отпуск помогает снова получать удовольствие от простых вещей, спокойно выпить кофе, погулять без спешки, выспаться без будильника, значит, он прошел не зря. Так что отдых – это не награда за хорошую работу. Это скорее обязательное техническое обслуживание самого важного механизма, который у нас есть, то есть самого себя.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». Олег Пека у микрофона. Ну и завершаю вот этот наш час общения истории, которая начинается как научный эксперимент, продолжается как дружба, а заканчивается, как в почти все хорошие истории, немножечко грустно, но при этом хорошо.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В шведском пригороде Стокгольма 8-летний мальчик по имени Франк купил в супермаркете Lidl упаковку органических яиц, и одно из них вылупилось. Предыстория такая. В семье Франка жили куры. Одна из них по имени Эва Стина вдруг начала высиживать все подряд. Проснулся у нее, понимаешь ли, материнский инстинкт, а петуха в хозяйстве не было. Франк решил ей помочь. Логика 8-летнего ученого. Если обычные яйца не подходят, нужны другие яйца. Мама отвезла его в Lidl. Они там купили органические яйца, 5 штук, положили под Эву Стину. И вот через 3 недели из яйца номер 4 вылупился цыпленок. Фрэнк назвал его Лилла Лидл, маленький Лидл в честь магазина. Вероятность такого события крайне мала. Органические яйца не оплодотворяются специально. Но иногда в производственной цепочке случаются исключения. Так что Лилле Лидлу повезло. Цыпленок со временем вырос в крупного статного петуха и стал лучшим другом Франка. Мальчик после школы сразу же шел выпускать его из курятника, рассказывал ему про свой день, иногда брал на диван смотреть телевизор. Петух, судя по всему, не возражал. Все шло хорошо, но до тех пор, пока Лидл не возмужал окончательно и не начал кукарекать в 4 утра. Причем каждый день. Семья пыталась накрывать клетку темной тканью, а петух кукарекал даже в темноте. Как объяснил сам Франк, у петухов внутренние часы, они не зависят от того, светло снаружи или нет. Из муниципалитета пришло строгое письмо. Анонимный сосед пожаловался. В густонаселенных пригородах Стокгольма держать петухов запрещено. И вот Лидлу нашли место на ферме за городом. Расставание, знаете, далось не просто обоим, и мальчику, и петуху. На новом месте Лилла Лидл немедленно вступил в конфликт со старшей курицей по кличке Фармор, что в переводе со шведского означает «бабушка». Так вот, в итоге бабушку забрала семья Франка, а петух остался на ферме. И теперь Франк регулярно его навещает, привозит кукурузу, любимое угощение, и каждый раз Лилла Лидл узнает его, подходит и дается в руки. А вот повторять эксперимент с яйцами из магазина мама Франку запретила. Есть в этой истории что-то очень простое и очень настоящее. Мальчик купил яйцо и получил друга. Друга пришлось отдать, но дружба осталась. А петух, выросший из супермаркетного яйца, теперь живет на ферме и ждет, когда же к нему в следующий раз приедет мальчик с кукурузой. Хорошего вечера, Рига! Всем хороших друзей, неважно, каким образом они появились в вашей жизни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Форикол. Одно из самых известных блюд норвежской кухни – местная кулинарная достопримечательность форикол. Представляет он собой ягнятину, тушенную с крупными кусками капусты. Обычно перечень ингредиентов классического фарикола этим и ограничивается. Кстати, название блюда так и переводится – «овца в капусте». Но современные повара нередко добавляют в блюдо лук, морковь, чеснок и всевозможные приправы. А в качестве гарнира к фариколу обычно подается картофель в мундире. Придумали гастрономический символ Норвегии – крестьяне, жившие в западной ее части. За несколько веков рецепт приготовления фарикола распространился по всей стране. Блюдо стало настолько популярным, что у него в Норвегии появился даже собственный фан-клуб. Кроме того, овца в капусте – одно из немногих блюд, у которых есть свой собственный день. Национальный день фарикола официально отмечается в Норвегии в последний четверг сентября. Кстати, традиционно готовить овцу в капусте принято как раз в начале осени, ведь этот период считается в стране сезоном молодых барашков. Говорят, что именно в это время у поваров получается самый вкусный фарикол.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Под янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждоговском и Рызакненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз говорю добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И давайте поговорим на околокультурные новости. Кажется, у Евровидения скоро появится еще один дальний сосед.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Канада получила право участвовать в знаменитом песенном конкурсе. Национальный вещатель страны CBS Radio Canada стал полноправным членом Европейского вещательного союза. А это означает, что теперь у Канады есть право подать заявку на участие в Евровидении. Правда, воспользуется ли она этим правом, пока неизвестно. Вещатель обещает рассказать о своих планах попозднее. Вообще, эта история хорошо показывает, как меняется сам конкурс. Когда Евровидение только появилось еще в далеком 1956 году, ведь все было довольно просто. Европейские страны, европейские исполнители, европейская телевизионная аудитория. А вот затем границы начали постепенно расширяться. Отмечу, что в конкурсе уже давно участвует Израиль, который географически находится в Азии. Несколько лет назад постоянным участником стала Австралия. Сначала ее пригласили в качестве специального гостя, а потом решили оставить, потому что интерес к конкурсу там оказался огромным. И вот теперь очередь, похоже, дошла до Канады. Кстати, с Евровидением ее связывает очень красивая история. В 1988 году победу в конкурсе Евровидения одержала молодая канадская певица Селин Дион. Правда, выступала она не за Канаду, а за Швейцарию. Однако именно после той победы ее карьера стремительно пошла вверх. Ну а для нас в Латвии, конечно, Евровидение вообще часть современной музыкальной истории. Дебютировали на Евровидении мы в 2000 году. А уже через два года случилось настоящее чудо. Мария Наумова с песней «I Wanna» принесла Латвии победу. И в 2003 году конкурс впервые принимала Рига. После этого были и яркие успехи, и годы, когда выйти в финал не удавалось. Но интерес к конкурсу в нашей стране не исчезал никогда. И, пожалуй, именно это делает Евровидение особенным. Оно давно перестало быть просто музыкальным соревнованием. Это большое телевизионное шоу, где встречаются десятки культур, языков, музыкальных традиций. И если в нем однажды смогла прижиться Австралия, то, возможно, уже через пару лет мы будем обсуждать, какую песню на конкурс привезет уже Канада. Главное, чтобы через несколько лет организаторам не пришлось всерьез объяснять, а почему же конкурс все еще называется Евровидение. Оставайтесь на радио «Мелодия», всем хорошего вечера, и пусть хорошая музыка объединяет людей, даже если между ними лежит целый океан.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Пробки на радио Мелодия.
1: Друзья, во время, когда обычно в латвийской столице свирепствует час пик с 17 до 18, сегодня тишь да гладь. Монитор не шелохнулся и точно так же показывает, что загруженность дорог остается в желто-зеленом секторе на уровне от 2 до 3 баллов. Ну что ж, тем лучше для тех водителей, что сейчас в пути. При всем желании найти хотя бы 5-минутное затруднение не удалось. Зато видим, что за последнее время в городе было несколько ДТП, в частности на выезде с Мукусалас на Кубью и на улице Сан. Что-то уже разобрали, однако стоит напомнить, вчера тоже был не самый напряженный в плане трафика день, тем не менее по Риге и столичным региону набралось 88 ДТП. В них пострадали 14 человек, в том числе двое на электрогаджетах, пешеход и 5 велосипедистов. Один человек погиб. В 8.30 утра вчера на 8-м километре Рижской окружной А4 Балтезер-Саулкалне произошло лобовое столкновение между грузовым и легковым автомобилями. По предварительным данным, у большегруза лопнула шина, он выехал на встречку, где столкнулся с БМВ, водитель которого, женщина, погибла на месте аварии. Полиция проводит расследование. А мы продолжим. Патрульные составили протоколы на 81 нарушителя ПДД, в том числе 29 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое попали за рулем под хмельком, на обоих любителей веселой жизни заведены уголовные дела. Они оштрафованы, но помимо этого одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а у другого машину просто конфисковали в пользу государства. Мы продолжим следить за развитием событий на магистралях и улицах латвийской столицы, но уже в понедельник. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем безопасных дорог.
0: Реклама на радио Мелодия. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете радио «Мелодия». Продолжается чемпионат мира по футболу 2026 года. И очень интересный материал BBC анализирует тактические причины успеха команд-аутсайдеров на этом чемпионате. С этим материалом ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Чемпионат мира 2026 года расширился до 48 команд. И, ну, многие ждали парада разгромов. А происходит вообще обратное.
3: Да, абсолютно. Это прям феномен.
2: Вот именно. Абсолютные аутсайдеры типа Кабо-Верде, Кюрасао, той же Ганы или ЮАР методично отбирают очки у грандов калибра Испании и Англии.
3: Угу. И это реально удивляет.
2: Да, и сегодня в нашем глубоком разборе мы, опираясь на свежую аналитику от BBC Sport, попробуем выяснить одну вещь. Это просто какое-то статистическое везение или за этим стоит хладнокровный тактический расчет?
3: Ну, слушай, судя по данным, это именно расчет. Причем построенный на самом сложном аспекте для слабой команды.
2: На игре без мяча, верно?
3: Точно. На искусстве игры без мяча. Возьмем ту же нулевую ничью Кабо-Верде с Испанией или матч Ганы с Англией. Обе сборные выстраивались в такую максимально компактную схему 4-5-1.
2: Ага, превращаясь в монолитный блок.
3: Да-да. Вообще, без пространства между линиями обороны и полузащиты. И здесь вот ключевую роль играет метрика PPDA.
2: Так, давай поясним. PPDA – это же интенсивность прессинга, то есть сколько передач команда позволяет сделать сопернику до своего защитного действия.
3: Все верно. И чем выше эта цифра, тем пассивнее оборона. Вот в матче с Испанией показатель Кабо-Верде составил 51,2.
2: Ого, ничего себе!
3: А у самих испанцев всего 5,9. А у Ганы в первые 15 минут игры против Англии он вообще дошел до 62. Они прямо умышленно отдавали мяч.
2: Слушай, но это получается какое-то настоящее футбольное айкидо.
3: О, отличное сравнение.
2: Ну да, то есть слабая команда не тратит свою драгоценную энергию на бессмысленную беготню в отборе, а просто использует вес и инерцию самого фаворита.
3: Именно так. Гранды перекатывают мяч где-то там вдалеке от ворот, но без продвижения вперед они просто выматывают себя психологически.
2: И для зрителя это полностью меняет восприятие игры. То, что на экране кажется тотальным доминированием топ-сборной, на деле оказывается ловушкой.
3: Да, в которых немедленно погружаются. Но тут есть нюанс. Эта ловушка работает только при идеальной структурной дисциплине.
2: А когда система дает сбой?
3: Ну вот показательные провалы Саудовской Аравии против Испании или матч Швеции против Нидерландов, где шведы сгорели 1-5.
2: Жестко.
3: Да, и обе сборные пытались выстроить глухую оборону, используя схему с 5 защитниками, то есть 5-3-2.
2: Слушай, но интуитивно схема с 5 защитниками кажется мне более надежной, чем с 4. Почему это привело к разгрому?
3: Тут кроется такой психологический капкан. Наличие лишнего человека сзади заставляет игроков слишком сильно стягиваться к мячу на одном фланге.
2: А, то есть они сбиваются в такую плотную толпу.
3: Именно. Они кучкуются вокруг зоны мяча и бросают противоположный край абсолютно пустым.
2: И умная команда это моментально наказывает. Я читала, что Испания просто переводила мяч на свободного Ламина Ямаля.
3: Да, или на Педро Парро на пустой фланг. Создается ситуация 2-1. Так что добавление 5-го защитника лишь умножило хаос.
2: Потому что сломался важнейший механизм покрытия ширины поля. Так?
3: В точку.
1: Продолжим разговор о футболе буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся к теме чемпионата мира по футболу 2026 года, о том, как тактическая гибкость становится решающим фактором в современном международном футболе и позволяет командам-аутсайдерам играть на равных с мировыми лидерами. Об этом рассказывают наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: А теперь представь другую картину. Аутсайдер успешно сидит в блоке 4-5-1. Ловит соперника в этот вайкидо, сохраняет геометрию.
4: Но мяч-то нужно как-то доставлять к чужим воротам.
3: Вот. И здесь мы видим еще одну аномалию турнира. ЮАР наносит 14 ударов по воротам Южной Кореи против 7 у корейцев.
4: Подожди, реально 14 против 7?
3: Да, и это при том, что ЮАР владела мячом всего 31% времени.
4: Удивительно, но если команда всем составом стоит у своей штрафной, как вообще организовать атаку и не потерять мяч сразу же?
3: Через провокацию. Главный секрет аутсайдеров здесь это короткие розыгрыши от собственных ворот. Защитники расходятся максимально широко у своей штрафной.
4: Ага, и это вынуждает фаворита бросаться в высокий прессинг.
3: Да, потому что Грант и так раздражен долгим контролем без моментов. А как только структура топ-команды растягивается, появляются дыры.
4: И следует точечный длинный заброс в эти образовавшиеся свободные зоны на нападающих.
3: Именно так.
4: Слушай, но разыгрывать мяч у собственных ворот для команды, которая уступает в технике, это же просто колоссальный риск. Одно неверное касание под прессингом, перехваты и все, гол неминуем.
3: Риск огромный, да. И сборная Ирака и ЮАР уже пропускали голы как раз из-за ошибок при таком розыгрыше. Но тренеры идут на этот компромисс осознанно.
4: Потому что альтернатива — это просто выбивать мяч наугад вперед, да?
3: Да-да, где техничные полузащитники топ-команд его тут же заберут и начнут новую волну атаки. А идя на риск возле своих ворот, аутсайдеры буквально покупают возможность создать хотя бы 1-2 верных голевых момента.
4: Понятно. И знаешь, вся эта сложная геометрия и просчитанный риск были бы невозможны без исполнителей, которые могут выдерживать высочайшее когнитивное напряжение.
3: 100%. Человеческий фактор тут решает все.
4: Вот взять 40-летнего вратаря Кабо-Верде, Вазинью, или Элоя Рума из Кюрасао, он же сделал 15 сейвов за игру и повторил рекорд чемпионатов мира.
3: Да, фантастический перформанс. Грамотный и хладнокровный отказ от мяча действительно стал самым эффективным инструментом выживания для тех, в кого никто не верил до стартового свистка.
4: Что наводит меня на довольно неожиданную мысль. Если этот экстремальный отказ от владения, запредельный PPDA и вот эта провокация ошибок оказались настолько успешной стратегией...
3: То что будет дальше?
4: Да, как скоро сами топ-сборные начнут применять эту тактику выжидания в матчах друг против друга?
3: О, это отличный вопрос для размышления.
4: Возможно ли, что современный футбол превратится в такую бесконечную тактическую игру в гляделки, где первый, кто коснулся мяча, автоматически ставит себя в уязвимое положение?
3: Это вполне реальный сценарий будущего.
4: Что ж, нам всем определенно будет зачем понаблюдать.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, всем еще раз желаю доброго вечера. Я надеюсь, что завершилась вот эта долгая, ну, трехдневная рабочая неделя. Но, кажется, все равно она безумно долгая, потому что рабочая суббота как-то непривычно. Олег Пека все три часа вас пытался поддержать, вдохновить, конечно же, может быть, на новые какие-то свершения, развлечь. И, как всегда, завершим мы новостями кино.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Похоже, что Кристофер Нолан настолько уверен в своем новом фильме «Одиссея», что решил отказаться от одного из главных маркетинговых инструментов современного Голливуда. А я напомню, что картина «Одиссея» выходит в мировой прокат уже в июле. Обычно перед премьерой крупные студии устраивают специальные закрытые показы для блогеров и популярных авторов социальных сетей. После просмотра интернет заполняется восторженными сообщениями типа «Лучший фильм года», «Это шедевр», «Смотреть обязательно». Иногда кажется, что еще до выхода картины все уже знают, что она гениальная. Тем не менее, в этот раз все будет иначе. После мировой премьеры в Лондоне «Одиссею» покажут сначала профессиональным кинокритикам. А вот специальных показов для инфлюенсеров не будет вовсе. Это довольно необычный шаг. В последние годы киностудии активно используют блогеров как часть рекламной кампании. Их эмоциональные первые отзывы помогают создавать ажиотаж вокруг фильма еще до публикации серьезных рецензий. Хотя со временем у этой системы образовалась и обратная сторона. Зрители все чаще относятся к подобным отзывам с недоверием. Вот когда после восторженных публикаций фильм выходит в прокат, ну, иногда оказывается, что профессиональные критики оценили его гораздо сдержаннее. И получается своеобразный конфликт между рекламой и независимой оценкой. Вполне возможно, именно поэтому Universal решила сделать ставку на старую школу. Пусть, дескать, сначала выскажутся критики, которые анализируют кино профессионально, а потом уже свое мнение сформируют зрители. Вообще, конечно, это интересная тенденция. Сегодня, когда каждый может стать обозревателем, все сложнее понять, где искренние впечатления, а вот где часть рекламной кампании. И, наверное, лучшая рецензия по-прежнему рождается не в первые 5 минут после титров, а уже после того, как фильм немножечко так уложится в голове. Так что Кристофер Нолан, похоже, предлагает зрителям простую идею. Вот давайте сначала посмотрим кино, а уже потом будем решать, великое оно или нет. Оставайтесь вместе с нами на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера и, конечно же, хорошего выходного дня воскресенья. Пусть все сильные впечатления рождаются не из громких заголовков, а из каких-то очень хороших историй, которыми будет наполнен этот день. А мы с вами встретимся уже утром в понедельник. Меня зовут Олег Пека. Всем спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Сидней.
2: Здесь в общественном транспорте уже давно нет бумажных билетов, а проезд можно оплатить только бесконтактным способом картой или смартфоном. Здесь круглый год лето, постоянно что-то цветет, небо всегда синее, а вода всегда теплая. И если есть на Земле город-сад, то, скорее всего, это Сидней. Крупнейший и старейший город Австралии – это одновременно мегаполис и курорт. В нем есть все возможности как для саморазвития и карьеры, так и для отличного отдыха. В мире не так много мест, где посреди рабочего дня можно пообедать с коллегами на набережной под пальмами, а после работы поплавать в океане. Для отдыха и спорта в городе создана вся необходимая инфраструктура, начиная с бесплатных туалетов везде и всюду и заканчивая грилями на пляжах и в парках и бассейнами под открытым небом, в которых за небольшие деньги можно провести весь день. В Австралии вообще, и в Сиднее в частности, принято поддерживать разумный баланс между работой и личной жизнью. Убиваться за деньги здесь никто не станет. В вакансиях никогда не встретишь требования стрессоустойчивости. Напротив, в описании, скорее всего, будет значиться «good work-life balance», то есть что работа как раз оставляет достаточно свободного времени на себя. Да и на самой работе никто не будет давить, заставлять задерживаться или строить кислую мину, если сотрудник отлучился на пару часов. Тем не менее, в рабочее время принято работать на совесть, не отвлекаясь на ерунду. Перекуров, конечно, никто не отменял, но с учетом высокой стоимости пачки сигарет и как следствие того, что почти никто в Австралии не курит, перекуры здесь с успехом заменяются перерывами на кофе. А кофе в Сиднее – это целая религия. Здесь почти у каждого есть своя любимая кофейня, где бариста точно знает, какой кофе любит каждый клиент. Сидней удивителен тем, что животные и птицы здесь мирно сосуществуют с человеком. Тема защиты окружающей среды весьма популярна у горожан. Здесь, например, не в моде кожаные куртки и натуральные меха. Прямо в центре города в прудах плавают огромные карпы, и никто их не ловит. Утки спокойно переходят дорогу целыми семействами, и машины стоят, пропуская их даже в час пик. На улицах не увидишь бездомных собак, а если и увидишь, есть специальная служба, куда можно сообщить, и животное определят в приют, где о нем будут заботиться. Даже кошкам на шею вешают колокольчик, чтобы они не ловили птиц. А после традиционных барбекю на природе, любимого занятия австралийцев, горожане тщательно собирают за собой весь мусор. Сиднейцы в основном честные, доверчивые и законопослушные люди. Это удивительно, учитывая то, как была основана Австралия. Ведь первые жители здесь поголовно были ссыльными преступниками и каторжниками. Тем не менее, сегодня жители совершенно искренне воспринимают запреты как заботу о себе, а потому охотно слушаются. Впрочем, наверное, это еще и потому, что запретов здесь не так уж и много. И если они возникают, значит, не просто так. Теплый климат, красивая природа, низкая плотность населения и практически полное отсутствие преступности делают Сидней очень привлекательным для жизни. А потому этот город стабильно входит в списки самых счастливых городов мира. И, конечно, он заслуживает того, чтобы хоть раз в жизни увидеть его своими глазами.
0: Мегаполисы мира. На радио. Mm-hmm.

2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкшс напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкшс согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в два раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пизанская башня. Пизанская башня уже давно стала одним из главных символов Италии. Тысячи туристов фотографируются с ней каждый год. Башня – это колокольня собора Санта-Мария-Сунта и третья из знаменитых построек на Площади Чудес. Сегодня весь архитектурный ансамбль на Площади Чудес входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство башни началось в 1173 году. Она задумывалась как символ богатства Пизанской республики, поэтому ее должно было быть видно издалека. А автором проекта был итальянский архитектор Бонанно Пизано. Уже на этапе возведения третьего этажа стало понятно, что сооружение наклоняется. Оказалось, что с одной стороны под фундаментом проседает грунт. В нем оказалось много глины и ила. Этот факт не учли при начале строительства. Архитекторы пытались компенсировать наклон, меняя конструкцию этажей. Строительство завершилось только спустя 200 лет, но колокольня продолжала медленно падать. Каждый год наклон увеличивался на 1 миллиметр. Чтобы спасти шедевр архитектуры, рабочие вытащили из-под башни часть грунта. В 2018 году в университете Пизы сделали заявление, что падение башни удалось остановить, и за последние 20 лет она выровнялась на целых 4 сантиметра. Пизанская башня стала символом архитектурного гения Средневековья не только из-за своего знаменитого наклона. В ее облике прослеживается влияние романской, византийской и арабской архитектуры. Снаружи башня отделана мрамором, а внутри находится большой зал, украшенный барельефами со сказочными существами. Главная изюминка башни — это выход на смотровую площадку на самом верху. Оттуда открывается необыкновенный вид на город и соседние строения, расположенные на Площади Чудес. Говорят, что на вершине башни побывал сам Галилео Галилей и провел там один из своих знаменитых экспериментов. Он сбрасывал оттуда предметы разной величины. Все для того, чтобы доказать, что вес предмета никак не влияет на скорость его падения. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково – «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориа. Тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части полицейской академии и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно или не совсем забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 71 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 79 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлениям на восточной границе Европейского

отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsmeže, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvijas Valsmeže постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Кёкенхоф. Пытаться описать словами голландский цветочный парк Кёкенхоф все равно, что пересказать улыбку Монны Лизы. Это обязательно нужно увидеть собственными глазами. Те, кто хоть раз побывал в Кёкенхоф, отзываются о нем такими словами: «Вечный праздник весны», «Цветочный рай» и другими эпитетами. Парк Кёкенхоф находится в голландском городе Лиссе, который, в свою очередь, располагается между Амстердамом и Гаагой. Когда-то на этом месте было имение графини Якобы Баварской. В те времена, а было это в 15 веке, здесь стоял величественный замок, вокруг которого раскинулись пышные леса, служившие охотничьими угодьями. На землях вблизи замка выращивали траву и зелень для кухни. Отсюда возникло и название имения – Кёкенхоф, что значит «кухонный двор». Превратить прилегающие к замку территории в парк владельцы решили в 19 веке. В середине столетия приглашенный ландшафтный архитектор начал закладку классического английского парка. А идея развлекательного парка цветов возникла в середине века 20-го. Производители и экспортеры голландских тюльпанов придумали сделать наглядную экспозицию для торговли. При этом, по их задумке, выставка сама по себе должна была приносить деньги. Кроме тюльпанов, стали выращивать также и другие цветы. Сегодня парк Кёкенхоф предлагает посетителям оценить красоту более сотни разновидностей тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов и около 90 видов цветущих деревьев. Полюбоваться этим разноцветием можно в течение 3 месяцев, что парк открыт для посетителей. Но лучшее время — примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая. Кроме великолепных цветочных ковров, в Кёкенхофе можно осмотреть руины старинного замка и древнюю мельницу — один из символов Нидерландов. Также там есть контактный мини-зоопарк. Чтобы обойти весь парк, полюбоваться идеальными газонами и живописными каналами, а также сделать фотографии, похожие на открытки, потребуется целый день, но оно того стоит.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Саукровском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейнекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые

Международного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны, кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. В воскресенье, 28 июня, в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Рызыкненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис.

Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В воскресенье, 28 июня, в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.

над Янтарным берегом. 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность. Ближе к утру местами в Курзаме образуется туман. Завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровой, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеке, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеке, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеке дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделения госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается сильная жара. Воздух прогреется до +31, +35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещение, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведке и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. Согласно данным опроса банка «Цитаделла», рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили,

60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvia's Wealth Manager, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvia's Wealth Manager постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро, до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. Депутаты Европейского парламента от 3 стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлением на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале с серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. В Саукарском крае жители и отдыхающие

Знающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейнекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждоговском и Розакненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу.
Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна эмиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение, и мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. Подвергшаяся критике министра внутренних дел Яниса Домбровы, руководитель отдела управления по делам гражданства и миграции по размещению соискателя убежища Анжелика Алика, со следующей недели больше не будет руководить центром по размещению соискателя убежища Муцинеки, но продолжит работу в управлении на другой должности. С 29 июня работу начнет новый руководитель центра Муцинеки, который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателя убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается. Домброва ранее заявлял, что перед праздниками в центре Муцинеки дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделение госполиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов. Домброва также ожидает, что руководство управления по делам гражданства и миграции сможет продемонстрировать достаточный прогресс в выдворении иммигрантов, которые попали в Латвию нелегально. В Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня в связи с сильной жарой, которая ожидается в ближайшие несколько дней, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. В воскресенье и понедельник на большей части территории Латвии ожидается сильная жара. Воздух прогреется до плюс 31, плюс 35 градусов. Как говорится в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Во время очень сильной жары риск ухудшения здоровья возрастает для широкого круга людей, особенно пожилых, младенцев, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. В жаркую погоду необходимо пить больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи. Не рекомендуется длительное время находиться под прямыми солнечными лучами. Следует избегать продолжительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, светлую и хорошо пропускающую воздух одежду. Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, отправляются отдыхать к водоемам, что повышает риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и привести к внезапной смерти. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций и национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнар Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях.
Согласно данным опроса банка Цитаделла, рост расходов на продовольствие и транспорт по-прежнему вызывает наибольшие опасения у жителей Латвии. 66% опрошенных больше всего беспокоит рост цен на продукты питания, а 65% отмечают опасения по поводу увеличения расходов на топливо и транспорт. При этом 59% респондентов тревожит рост цен на коммунальные услуги, включая расходы на электроэнергию и отопление. Сравнительно реже в качестве существенного риска жители называют увеличение расходов на финансирование жилья или досуга. 23% респондентов заявили, что их беспокоит увеличение арендных платежей или выплат по кредитам, а 13% опасаются подорожания отдыха и развлечений. 4% опрошенных заявили, что рост цен ни в одной из категорий их не волнует. Данные опроса показывают, что опасения жителей по поводу роста цен существенно различаются в разных возрастных группах. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего волнуют цены на продукты питания. Для жителей трудоспособного возраста в группах 30-39 и 40-49 лет особенно актуальны расходы на личный транспорт. А в группе 60-74 лет большую часть населения беспокоит рост цен на лекарства и медицинские услуги. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту хакерской кибератаки на Latvijas Valsts Meži, в ходе которой злоумышленнику удалось взломать IT-системы компании и получить контроль над данными. Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группа, занимающаяся кибератаками с целью вымогательства и ранее совершавшая аналогичные действия против компаний и государственных учреждений в других странах. Об этом сообщило подразделение по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Зная, что злоумышленник допустил утечку данных компании, полученных в результате атаки, ЦРТЛВ также проводит детальный анализ утекшей информации для выявления возможных дополнительных угроз. В настоящее время специалисты Latvijas Valsts Meži постепенно восстанавливают работу внутренних IT-систем компании, чтобы обеспечить непрерывность хозяйственной деятельности, сообщил представитель компании Марис Кузьмин. Он также отметил, что часть систем уже доступна для работы, а затем последует восстановление систем, необходимых для связи с партнерами и клиентами. Также возобновлена работа приложений LVM Geo и Madness, которыми пользуются отдыхающие, охотники и работники лесной отрасли. В Латвии у 72% детей в возрасте 12 лет выявлено как минимум одно глубокое кариозное поражение постоянных зубов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом стоматологии Рижского университета Страдания. Как сообщил представитель института Ритварс Подзинш, в исследовании анализировалось состояние полости зубов у 12-летних детей с использованием международно признанного индекса КПУ, который показывает количество поврежденных, удаленных или пломбированных зубов. Этот возраст используется как один из основных показателей для оценки состояния здоровья полости рта у детей, поскольку к этому времени у них уже сформированы почти все постоянные зубы. Результаты исследования показывают, что средний показатель тяжести кариеса в Латвии составляет 2,5 зуба, что более чем в 2 раза выше среднего показателя по Европе. Исследователи стоматологического института отмечают, что эти данные свидетельствуют о серьезной проблеме общественного здоровья. В то же время признаки кариеса выявлены у 98,5% детей, что означает, что почти у всех детей этого возраста уже наблюдаются признаки повреждения зубов. Более быстрое повышение минимальной зарплаты может создать риски для отраслей с низкой добавленной стоимостью, особенно в регионах, подчеркивают организации работодателей, комментируя предложение Союза свободных профсоюзов Латвии повысить минимальную зарплату в 2027 году как минимум на 55 евро до 835 евро в месяц. Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Катрина Зариня отметила, что в идеале рост зарплат должен следовать за ростом производительности. Если зарплата растет быстрее, чем объем произведенной продукции или эффективность, предприятие теряет конкурентоспособность как на внутреннем, так и на экспортном рынке, подчеркнула Зариня. Гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспар Горкш напомнил, что в конце 2024 года было заключено трехстороннее соглашение, которое предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата должна составлять 820 евро в месяц. Горкш согласен с тем, что более резкий рост минимальной зарплаты, за которым последует пересмотр всей шкалы зарплат, может создать существенные риски для экономики. Усилится давление на издержки предприятий, возрастает
возрастет риск безработицы и снизится конкурентоспособность. Депутаты Европейского парламента от трех стран Балтии, Польши и Румынии в совместном письме призывают Европейскую комиссию срочно оказать финансовую поддержку малым и средним предприятиям, туристической отрасли и самоуправлениям на восточной границе Европейского Союза, которая страдает от повторяющихся залетов дронов и гибридных угроз. В письме, направленном председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ряду других высокопоставленных лиц, подчеркивается, что инциденты с дронами затрагивают экономику нескольких приграничных стран-членов ЕС. Депутаты отмечают, что представители туристического бизнеса сообщают о массовой отмене бронирований, инвестиционные решения откладываются, а многие предприятия рискуют прекратить деятельность. Особенно сильно пострадали такие регионы, как Латгале в Латвии или Добруджа в Румынии. По оценкам отрасли, только в Латгале серьезными проблемами могут столкнуться до 500 предприятий, отмечают европарламентарии. Они призывают Еврокомиссию использовать резервы текущего бюджета ЕС, направляя поддержку непосредственно тем регионам, самоуправлениям и предприятиям в приграничье, которые уже несут экономические убытки. В Саукарском крае жителей и отдыхающих предупредили о возможном появлении бурого медведя в районе Звейниекцемса, недалеко от кемпинга Юраспреде. Муниципальная полиция призывает временно отказаться от прогулок по этой территории до выяснения местонахождения животного. По информации самоуправления, сообщение о хищнике поступило в муниципальную полицию, после чего власти распространили официальное предупреждение. Жители и туристов просят без необходимости не посещать окрестности кемпинга и соблюдать повышенную осторожность. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», резюмировал Апинис. Прогнозы Международного валютного фонда указывают на значительный рост ВВП на душу населения в Европе к 2030 году, отмечает Euronews Business. Среди 41 европейской страны к 2030 году рейтинг ВВП по паритету покупательной способности на душу населения, как ожидается, возглавит Ирландия, сместив с этой позиции Люксембург. Ожидается, что Норвегия, Швейцария и Дания дополнят первую пятерку. Последние 9 позиций в рейтинге в основном занимают страны-кандидаты в Европейский Союз. Украину, Косово и Молдову прогнозы помещают в самый конец списка. Показательна разница между номинальным ВВП и расчетами ВВП по паритету покупательной способности. Мальта, Румыния, Польша и Турция в последнем рейтинге находятся значительно выше, что говорит об их более высокой реальной покупательной
способности. Обратная ситуация наблюдается в Эстонии, Великобритании, Исландии и Латвии. В рейтинге по ППС они заметно отстают от своих позиций в номинальном выражении. Министерство внутренних дел предложит правительству продлить усиленный режим охраны границы в Лудзенском, Красловском, Ауждогговском и Розакненском краях, а также в Даугавпилсе до 31 декабря этого года. Как указывает МВД, в регионах на восточной границе сохраняются повышенные риски для безопасности, в первую очередь попытки незаконного пересечения границы. В этом отношении наибольшее миграционное давление по-прежнему оказывается на латвийско-белорусскую границу. Кроме того, сохраняется вероятность гибридных угроз и провокационных действий, а также риски контрабанды и других видов трансграничной преступности. Чтобы не допустить проникновения в страну в предназначенных для этого местах и пресечь попытки незаконного пересечения границы, необходимо продлить охрану границы в усиленном режиме, считает МВД. В настоящее время усиленный режим действует до 30 июня. Как сообщалось, в этом году предотвращено уже 6362 случая незаконного пересечения границы. В прошлом году государственная пограничная охрана пресекла попытки 12 046 человек незаконно пересечь белорусско-латвийскую границу. Через 15 лет в Латвии, по данным аналитического центра ЛАСЕР, останется 1 миллион 600 тысяч жителей. Без притока иммигрантов экономическое развитие страны станет невозможным, считает президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис. В последующие годы Латвия ежегодно будет терять около 18 тысяч жителей. Это население небольшого города, например, Цесиса или Тукумса, подчеркнул Ростовскис. Экономическое развитие возможно только при высокой рождаемости. Если рождаемость низкая, нужна иммиграция. При сокращении населения экономика не может развиваться. Это надо понять всем. Будет стагнация или падение. И мы, как общество, не сможем оплачивать социальные нужды и инфраструктуру, подчеркнул глава Латвийской торгово-промышленной палаты. По его мнению, решение надо принимать на общественно-политическом уровне. Нам нужна умно организованная иммиграция. И надо понимать, что за таких людей уже идет сильная борьба. И она будет только ужесточаться. Во всем западном мире рождаемость падает. В очень сложной ситуации также Китай и Япония, заявил Ростовскис. Он подчеркнул, что процесс нужно организовывать с умом, учитывая ошибки других стран. В воскресенье 28 июня в Латвии ожидается переменная облачность без осадков. Дневная температура составит от плюс 23 градусов на побережье до плюс 35 в центральных регионах страны. Будет дуть преимущественно южный ветер до 4-5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 31 до плюс 34 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».